0: двоих и 100 хипстеров, которых мы можете запикать, да. Вот. Значит, это самое. Значит, и как бы я был в таком напряжении и чувствовал себя этим самым каким-то Мольером из книги Булгакова, который стоял у кассы и смотрел, сколько людей к нему сегодня придет, да. То есть и отношения между публикой и музыкой современной в России собирались с нуля, и они уже учитывали вот эту современную реальность там, с недостатком, с дефицитом внимания, с каким-то ролью соцсетей, с каких-то... с тем, что мы визуалы, с тем, что мы...
1: Это компания Southern Air
2: Привет, меня зовут Саша Поливанов, это подкаст «Рояль в чемодане», подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодня у нас подкаст из города Берлин. У меня в гостях композитор Сергей Невский. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Нет, а ты в гостях.
2: Сейчас, хорошо. Ну, для слушателей вы у меня в гостях, а по факту я в гостях. Как ваши дела, как себя чувствуете после вчерашней премьеры?
0: Спасибо большое, чувствую хорошо. Это важная для меня была вещь, потому что это был первый проект за долгие годы с ансамблем, с которым я начинал работать, еще будучи студентом, с ансамблем «Мозаик» берлинским, основанным, среди прочих, Энна Попе и немецким композитором. И, с другой стороны, это был первый для меня, как ни странно, я вспомнил чуть ли не за 10 лет заказ от берлинской институции, потому что все мои берлинские премьеры, они были, как правило, повторением каких-то премьер там, из Венеции, Штутгарта, других каких-то городов. А это была именно аутентичная берлинская вещь про Берлин, вот, в котором я живу 28 лет. И такой был момент воссоединения, единения с музыкантами, с которыми я... много очень работал в юности, и это, собственно, и было темой сочинения, которое сейчас прозвучало.
2: Хотел тогда вернуться на 28 лет назад, если вы не против. Значит, тем более, что сейчас немножко оговорюсь для слушателей. Вчера у Сергея Невского состоялся концерт-премьера ансамбль «Трилоги. Третья часть», в котором композитор ностальгирует по Берлину 90-х годов. Композиция вещь сопровождается видеоработой художника Олега Михайлова. И вопрос про Берлин 90-х. Вы у нас первый гость, который уехал из России задолго до войны.
0: Когда это еще не было мейнстримом.
2: Да, 28 лет назад. Расскажите о своем отъезде, почему и как это было.
0: Я получил стипендию от фонда Гартов. Ее дал мне Михаил Юровский, дирижер, отец Владимира Юровского. И стипендия давала мне возможность 5 лет обучения в Германии. Вот, и я уехал в 92-м году, сначала в Дрезден, потом в Берлин, в Берлине с 94-го года, вот, потом поступил в аспирантуру, собственно говоря, и уже где-то, ну, с начала нулевых я работал исключительно как фрилансер, как композитор, иногда это были какие-то еще арт-резиденции, но, в общем, с тех пор я работаю как композитор с центром жизни в Берлине. С 2005 по 2022 год я активно работал в Москве, и не только в Москве, а в самых разных городах. Например, мы с режиссером Маратом Гасалом делали спектакли там в Омске, Новосибирске, Красноярске. Я очень много работал в Перми, которую я очень люблю и считаю одним из мест Москвы и Петербургом, третьим главным для себя городом в России, да.
2: До 22 года вы работали в России, в Москве, теперь больше вы не работаете.
0: Ну как, у меня остались связи с музыкантами, то есть если у меня те такие же дорогие, как ансамбль «Мозаик Люди», ансамбль «Московский ансамбль современной музыки» меня играет, или какие-то камерные проекты на симпатичных мне институциях, вроде фестиваля «Рэм-Мьюзик» происходит, я никогда не говорю «нет», но понятно, что у меня просто по регламенту моих отношений с издательством, которые... принадлежит крупному американскому концерну, я не могу как бы давать ноты на прокат в Россию, как большинство издательств сейчас не дает ноты на прокат в Россию, да, и это просто регламент, которому я подчиняюсь в данном случае. То есть мне, собственно, мои отношения с издательством избавляют.

0: от моральных дилемм. Потому что понятно, что ну, как бы сложно понять, как нынешний режим наказывает там запрещение прокат. Ну, вот, ну, как бы это понятно, это понятный шаг, да, понятный, как бы, шаг, который больше символического, чем как бы практического, но я ему следую, да.
1: Но сейчас это у вас позиция, то, что вы не принимаете заказы из России.
0: Ну, я не могу их принимать, потому что как бы технически невозможно. Я как бы считаю, что в России сейчас не самое безопасное место, да, просто в силу того, что там каждый день может это все поменяться настолько, что вы приедете в одну страну, уедете в другую. Собственно, я это протестировал, потому что я приехал, у меня были большие переговоры с театром «Современник» в конце февраля 2022 года, да, и я знаю немножко про весь контекст, и зная, что будет война, я все равно приехал 23 февраля вечером в Москву. В Петербург я прилетел. С интересом посмотрел на Петербург 24 февраля 2022 года. Сходил на репетицию в Дом радио, где квартет «Музыка Этерна» исполнял мое новое сочинение. Вот, прогулялся, просто запомнить. Вот, встретился с коллегами, подстригся. Вот, думал. И вечером посидел в гостях у поэтессы Елены Костлевой и моего друга Володи раннего, а утром улетел предпоследним рейсом из Петербурга в Берлин. Это было еще возможно. Вот. И с тех пор в России не был, но я как бы совершенно не отразился в моих как бы человеческих контактах с моими дорогими там людьми, которые остались там. Да. Я им сопереживаю. Мы там с моим коллегой Володей Раним каждый день созваниваемся, например, да, и делимся новостями, потом сюда тоже регулярно приезжает, да. У него здесь проекты есть. Вот. Так что как бы в России не было, потому, просто потому что я ну, имел возможность наблюдать, как быстро все может измениться. Да, и как бы я не могу просто сейчас себе представить, как бы брать какой-то большой проект, потому что мы знаем, что тупо можно приехать в одну страну, оказаться в другой. Да?
1: Но при этом это не помешало состояться вашему концерту, вот ансамблю трилогии первой части на концерте в ГЭС.
0: Да, потому что это старый заказ. Это, дело в том, что это заказ, который был дан еще в 2020 году. Я, по-моему, во время пандемии, как очередного карантина, получил договор. И премьера много-много раз переносилась. Я один раз перенес ее сам, как бы из-за войны попросил организаторов, да. Но по правилам, да, как бы это заказчики, они должны были получить право премьеры, естественно. И я могу сказать только хорошее как бы об этой институции, потому что я вижу, что сейчас во время войны они ну, поддерживают каких-то важных для меня российских авторов, ну, прежде всего музыкальная программа, которую курирует Дмитрий Ринанский, да, что они поддерживают там Алексея Сысоева, Олега Гудачева, Владимира Горлинского, который получает большие заказы и таким образом, ну, как бы имеют возможность каких-то альтернативных источников дохода, не связанных с как бы большими государственными проектами, да, что их не тянут в какой-то контекст, да, где они как бы будут себя чувствовать неуютно. Mm-hmm. Да. И я с большим интересом жду премьеры Владимира Горлинского, записи премьеры Владимира Горлинского в течение «Пост». Да, такая большая-большая вещь. Дело в том, что действительно, мне кажется, что у хороших авторов, да, в России этот стресс, вызванный войной, стресс, ну, отсутствие почвы под ногами, да, он потребовал некоторой серьезности в отношении к работе, задал новую планку. И, мне кажется, например, вещи Антона Светличного, написанные в 22-м году, являются очень серьезным ответом на вызовы времени, да. То есть, вот это осмысление, например, вещи вот, под названием «Тарускин», которая была исполнена в рамках программа Axiom Foundation, русская музыка, которая сейчас стала, по-моему, просто программа 2022, да, брали слово «русская музыка» из названия, да, но она, как бы, которая анализирует истоки национализма, национальной музыки, эта вещь Светличного, да, она кажется, как его предыдущая вещь, «Все станет тишиной», где есть рев истребителей, да, а надо сказать, что Светличный живет в Ростове-на-Дону, где прифронтовой город, где очень много людей, которые поддерживают войну. Его окружением вот, пришлось поуволиться, насколько я понимаю, да, и вот, и мне кажется, что при всей критике частных институций в России, при всей, там, говорят, что вот ГЭС-2 это такая, типа, ну, обманка, да, но эти институции создают сейчас для тех, которые людей, которые там живут, ну, шанс что-то высказать, да, и пока этот шанс есть, я не буду кидать камни как бы в людей, которые там работают.
1: Ну, с ГЭС-2 получается такая немножко уникальная история, то, что так много звуковых заказов, которые там сейчас, и звуковых выставок, концертов, которые происходят, стали возможны из разрыва отношений с всякими европейскими кураторами. Насколько я знаю, это медиаторы, в которых мне проводили там экскурсии, я был там несколько раз. В первую очередь ГЭС-2 должен был нацелен быть на визуальное искусство.
0: Это не так. Дело в том, что я знаю программу ГЭС-2. Почему? Потому что как бы, моя пьеса должна была звучать начать на открытии изначально. Да? У меня была трехлетняя программа с привлечением очень разных европейских звезд. Какие из этих звезд, например, Янис Кирякидис, в конечном итоге будут там работать и участвовать, да, как бы какие-то, кстати, потому что издательство Кирякидиса Данемус, они дают ноты в Россию, это их позиция, да, то есть, как бы, на самом деле, ландшафт европейский, он очень, как бы, дифференцирован, да, вот, и, ну, там была большая-большая музыкальная программа изначально задумана, и Дмитрий Ринанский был куратором музыкальной программы, и я думаю, что там это независимые как бы потоки денег, да, на изобразительное искусство или иные. Но понятно, что на фоне каких-то больших коопераций, связанных с западными центрами современного искусства, музыкальная программа стала более заметной. Да? И также на фоне отъезда кучи моих коллег за рубеж, на фоне там, ну, некой как бы паузы в бурной деятельности там, государственных институций, да. Вы помните, что еще в 21-м году там союз композитор «Мы меняем мир под себя», там, вот, ваша, как бы, корреспондентка Анна Веленская каждый день выпускала какие-то новые YouTube-ролики о том, как прекрасно быть в союзе композиторов и вообще быть композитором, и вообще сколько композиторы зарабатывают, потом это все куда-то хлобысь, куда-то делось. Веленская катапультировалась, значит, Тбилиси уже пишет совершенно другие подкасты. И о том, как государство нас, значит, привлекает. Вот, да, ужасно интересно. Метаморфоза о том, как государство нас, значит, пытается привлечь музыку на свою сторону. В общем, как бы очень интересные случились метаморфозы, но поэтому на этом фоне как бы остаточные какие-то сильные высказывания на каких-то оставшихся площадках, да, они более заметны, и музыка сохраняет, я думаю, какие-то остатки автономии, просто потому что музыка неинтересна государству.
1: Угу. Вы всегда говорили, что вы русский композитор, который живет в Германии. Идентифицируете вы себя сейчас, не знаю, после начала войны как-то по-другому? Потому что вот еще, читая ваше последнее интервью в Berliner Zeitung, где-то заголовок «Россия, которую я знаю, осталась только в моих воспоминаниях».
0: Ну, это же не мой заголовок, тираж газеты надо. Там еще подзаголовок самый крутой про нелегальные проекты с украинскими коллегами. Там вообще замечательно все. Нет, дело в том, что, естественно, сохраняю, продолжаю считаться российским композитором. Просто факт состоит в том, что я в Германии де-факто живу больше, чем в России. Да, я уехал в 92-м году. Сейчас у нас 2023. Вот. И если вы слышали там финал моей вчерашней пьесы, да, там вполне себе такие, значит, ламенты интонации из русской протяжной песни, да, вполне можно, мог быть так инфицирован, плюс как бы барокко, да. Там есть какие-то источники, которых мне, кстати, дал себе, возможность себе вскрыть в позитивном смысле работу в театре, вот, когда я, например, работал с ансамблем Низыкиной, да, вот, и писал для них каноны для спектакля «Солнце сходит» про Горького для МХТ имени Чехова, да, вот, и национальная идентификация себя не делась, никуда не делась, просто она как бы сейчас не является, это не является такой, скажем, важной темой, потому что очень, я люблю очень фразу Кабакова, да, художника, о том, что национальность художника – это горб, который виден всем, кроме его самого. Ну, как бы, иногда это интересно анализировать, да, я вот не знал, например, поздних работ Репина, действительно, я не догадывался о присутствии там украинской темы в творчестве Репина, кроме там известной картины про запорожцев, а там еще картина из «Бандуриста», есть картина «Гопак», да. Это для меня было новостью, я думаю, да, наверное, Репина можно считать украинским художником, потому что он, для него это вот, это, эти какие-то моменты схваченной культуры украинской для него важны, да. Да, окей, вот. Но именно вот эти самые, сводить художника к любым идентичностям, в принципе, сводить, да, ограничивать это, да, кажется мне, ну, не столько, не очень дальновидным, да.
1: Вы говорите, что в России музыка неинтересна государству, но так было не всегда. Читаю ваше интервью Мунипову в «Фермате». Вы говорите о том, что с 2005 по 2012, по-моему, государство активно интересовалось современной академической сценой. Можете немножко рассказать об этом взаимодействии и с кем конкретно были коммуникации с правительством?
0: Ну как, очень просто. Это были походы тогда Теодора Куреньца и Кирилла Серебренникова к Михаилу Шитковому. Потому что Михаил Шитков был, он сказал организацию, вы даже не знаете, наверное, такую организацию, он назывался ФАК. И означало это Федеральное агентство культуры и кинематографии. И, собственно, она была над Министерством культуры. И Министерство культуры возглавлял, по-моему, тогда выходец из консерватории Соколов, который, в общем, глубоко не любил современное искусство. Вообще искусство, по-моему, тоже не любил. Но он как бы... культуру еще меньше. И, значит, Бешевиткой был таким проводником новых идей. И он тогда придумал, вот сказал эту фразу в 2005 году, что там «Черный квадрат Малевича» является такой же как бы частью русской идентичности, как икона, да, и стал как бы двигать, у него была эта идея, соответственно, современного искусства как части идентичности. Ну, и, собственно, тогда был фестиваль «Территория», да, потом проект «Платформа». Ну, собственно, потом как бы это продолжалось, потому что возникли уже по этой цепочке, да, возникли следующий проект, возникла опергруппа там 2012 года. Потом, естественно, что там в 2012 году, когда Путин вернулся там к власти, это пытались как бы придушить. То есть, началось с чего началось возвращение Путина? Я уже забыл недавно, мне Лена Ковальская в большом разговоре на Кольце об этом напомнила, что начались с разгрома экспертов Минкульта. Потому что выяснилось, что все эксперты Минкульта, они как бы протаскивают неправильные ценности, да. Вот. И дальше началась культурная контрреволюция, возглавляемая Мединским, который как бы пытался, ну, как бы очень банально, очень тупо предлагать как бы деньги в обмен на лояльность и поддерживать разные все эти музеи, так сказать, России, нашей истории, как это называется, да. Вот в Перми, например, мне с плачем рассказывали практически, ну, музейщики, что вот из здания речного вокзала в Перми изгнали музей современного искусства. Вот. И туда поместили музей Мединского, куда никто не ходит, а свозит людей автобусом, но, говорит, пока Путин жив, как бы этот музей будет существовать. Да, потому что это вот взгляд в прошлое, да, идеализация прошлого, это часть как бы вообще путинской мифологии, да. Вот. Ну, и потом как бы случилась еще вот третья волна, когда государство опомнилось, потому что понимаешь, что как бы искусство само по себе, оно само по себе. И где-то году в 19-м художники это начали активно скупать, да. Ну, и, собственно, появился Moscow Art Prize, да, за которым стоят такие довольно иногда хорошие люди, иногда не очень хорошие, довольно зловещие иногда фигуры стоят, да. Появился как бы вот эта самая реанимация Союза композиторов, появились, но главное, появились все эти кириенковские проекты, типа, как называется, господи, Russian Creativity Week и Russian Creativity Award, да. Да, где как бы вам предлагали уже взгляд в будущее, но такое стерильное будущее, где нет как бы социальных вопросов, потому что социальное, любое искусство с социальным звучанием, любая современная музыка с социальным звучанием тоже в России как бы, ну, не могла быть исполнена. Там какие-то вещи с Совой, например, не могли быть исполнены, да, но при этом, например, как бы, да, про децигитализацию, про инклюзию, там, про... там, библиотеку для дельфинов в Бурятии, да, все как бы, все у нас есть, у нас большая страна, и вот это как бы, вот это уже был действительно как бы триумф фейка, да, как бы, и, естественно, максимальное количество людей хотели как бы втащить в этот союз композиторов, и, соответственно, и в эти кириенковские проекты. Я помню, что там было целых три дня этого союза композиторов в парке Горького, я туда зашел отдать ноты музыканту из массы, увидел, что на сцене сидит как раз Анна Веленская и Дмитрий Курлянский, и другие, значит, прекрасные люди, и на белом рояле Дубов играет пьесу Курлянского, который теперь говорит, что он политический беженец. Ну, как бы это окей, да? Но, значит, просто... История такова, что в чем был смысл этих проектов государства? В том, что, ну, не только всех купить, да, а в том смысле, что смысл Союза композиторов, при том, что я понимаю, что у его руководства были какие-то, возможно, и благие намерения, да, действительно поддержать молодых, действительно создать систему заказов, я совершенно не отрицаю пользу этого проекта с чумовым названием «Ноты и квоты», да, там действительно дают заказы, чтобы в России до этого не было, это важно, да. Но смысл, в принципе, в том, что очень хороших, действительно, молодых и немолодых авторов смешать с какими-то советскими секретарями, да, вроде Рашида Калимуллина, который требовал запретить фильм «Смерть Сталина», да, и вы понимаете, что если смешать мармелад и говно, то не получится мармелада. Вот. Поэтому, в принципе, конечно, ну, по сумме деятельность Союза композиторов и его руководство было вредной. Особенно в связи с тем, что они пытались как бы людей, которые не являются его членами, как бы выкинуть за обочину. Меня, например, не могла издавать фирма «Мелодия». Им прямым текстом сказали, что как бы, поскольку там Сергей Невский не является членом Союза композиторов, его не можете как бы быть изданным. Что как бы я не очень плакал, потому что есть какие-то еще другие фирмы грамзаписи, да, даже в России есть Fancy Music, да. Но как бы вот эти попытки ввести какие-то, значит, уже такие цензуры, вот эти как бы заявления Карины Абармян в стиле «Мы меняем весь мир под себя», которую она выдавала после как раз кириенковских этих самых вечеров в парке культуры отдыха имени Горького, да, они как бы имели четкие цели. Поэтому как бы у него взгляд на этих людей, он достаточно прохладный, да, то есть как бы вот. И поэтому, возвращаясь к теме как бы работы фонда акционного фонда ГЭС-2, который мог быть критикован за границей, потому что, да, ну, как бы слияние бизнеса, искусства, это как бы тоже может быть стать объектом критики, да, но как и слияние государства и искусства. Но, в принципе, в России это был один из многих противовесов, потому что театр может быть существовать как бы на минимальных условиях, как театр ДОК, а чтобы платить там ансамбль современной музыки или симфонический оркестр, особенно пьесу с видео, музыка – это другое удовольствие. Вы вчера видели, сколько было техники на концерте, да? И у нас там просто чтобы собрать всю эту технику, потребовалось 9 часов там практически, да? Сейчас как бы каждый композитор, я вот сказал нам дирижеру вчера, Эрну Кассиди, да, с которым я знаком тоже 20 лет, прекрасный американский неокомплексити композитор. Я говорю, смотри, когда мы начинали работать, нам как бы достаточно было карандаша и бумаги. Сейчас за каждым композитором ездит грузовик с техникой, как за heavy metal, значит, группой, да? Как бы времена изменились, к сожалению.
1: А можете рассказать о принципиальной, не знаю, главной разнице между, ну, то есть сравнить как бы Россию и Германию и отношение и поддержку к современной академической музыке. То есть в Германии современную академическую музыку в большинстве случаев поддерживает государство и спонсируется государством, правильно?
0: Ну, как сказать, оно спонсирует, конечно, государство, но основной источник заказа, между прочим, швейцарский фонд имени Сименса, да. Если вы хотите какой-то заказ и участие как бы каких-то фондов частных довольно сильно, но просто государство, да, видит себя, как бы как раз в городе Берлине есть очень большое количество разных рабочих стипендий, заказов, фондов, но как бы не так уж их и много, скажем так.
1: Но при этом это довольно серьезная строка финансирования в бюджете.
0: Это серьезная строка финансирования, но, скажем, серьезные строки, вот если раньше, там, лет 20 назад, у каждого фестиваля был какой-то гонорарный бюджет, эти бюджеты стремительно тают, и как раз все это выносится на аутсорс как раз большим каким-то фондом, государством, не государством. В основном государственным фондом, но предполагается, чтобы дать композитору заказ, оркестр или фестиваль, они должны обратиться в фонд. Да? Вот я писал музыку для оркестра СВР и Теодора Куренц, соответственно, в 17 году, в 19-м, с 17 по 19 год. Там тоже часть заказа оплачивалась западно-германским радио из денег, которые мы платим за государственное радио, потому что государственное радио в Германии облагается налогом, который дает возможность делать передачу культуре без рекламы, да, вот, и, соответственно, вторая часть была как раз из фонда Siemens. Поэтому, как бы, государство, да, есть представление о ценности культуры, да, есть представление, но я не буду сейчас выстраивать каких-то дихотомий, говорить, что вот Россия так, Германия так, в России чуть-чуть по-другому. В России есть бешеный интерес молодого поколения музыки, которого здесь нет, да, и есть, потому что вся публика моложе. Да, в России современная музыка, благодаря усилиям отчасти нашего поколения, стала таким, ну, важной частью современной культуры. Они говорят, да, то есть композитор может быть в России медийной фигурой, чем пример того, что вы тут сидите с микрофоном, да, вот. А в Германии может быть, а может и не быть, ну, как бы, мне кажется, на обложке там журнала «Шпигель», главного немецкого журнала, композиторы были, по-моему, за 70-летнюю историю раза три. Да, Штокхаузен и Хенс, по-моему, да. Вот. Что не означает, кстати, конца времени композиторов. Просто сейчас и в России, и в Германии происходит пересмысление взаимодействия с аудиторией, да. И в России, поскольку само строительство системы современной музыки началось раньше, да, как бы позже, точнее, да, оно, возможно, более гибко реагирует на эти новые ситуации. Да, вынесение музыки в новое пространство. Какие-то музейные пространства, кстати, тоже вот ГЭС-2, да. В театральное пространство, да. В новый поиск, ну, как бы, новые способы соединять зрителей и музыку. Да, вот когда я делал проект «Платформа», вы вспомните, что такое был винзавод? Это был Курский вокзал, да. Значит, я привозил людей, как бы, ну, не я, а «Платформа», там Кирилл Серебников, Алексей Малобродский, привозили очень крутых людей, музыкантов из-за границы, И мы говорим, сейчас, говорит, мы сейчас мы покажем самый крутой проект по современной музыке в России. Это был типа 2012 год. Дальше они, значит, выходили на Курском вокзале. Там были, значит, пирожковые, еврокафе, магазин «Розовый кролик» и какое-то, значит, бандитское кафе. Они с ужасом озирались. Особенно, значит, храбрые люди вроде Энна Попа, они еще шли... Там был выход через подземный переход Курского вокзала, к багажному отделению Курского вокзала.
1: Его еще называют «Кишка».
0: Нет, это другое. Это в Google-центру. А есть еще... Был другой, который давно уже закрыт, где, может, вы оказывались в таких багажных пагаузах. Сейчас там строят новый терминал для МЦД, но как бы тогда это был, просто был какой-то заповедник, можно было снимать фильм «Место встречи изменить нельзя» сразу, без каких-то перемен, значит, декораций, да. Вот, и народ, конечно, так слегка. Вот, и потом я стоял у двери и считал людей, которые приходили, значит, было бы принципиально было продавать билет, потому что тогда был, как современную музыку надо платить за вход, 600 рублей, да вы что, там, 10 евро, 15 евро это даже было, ровно столько, сколько стоит студенческий билет на мой вчерашний концерт, да? Вот. И мы, во-первых, приучали людей платить, во-вторых, вообще собирались люди через соцсети. Вот. Я писал все эти анонсы, значит, на меня кричал Кирилл Серебренников, опять у тебя, значит, пришло 100 человек, я говорю, 200. Говорит, ну, хорошо, 100 твоих и 100 хипстеров, которых мы можете запикать, да? Вот. Значит, это самое. Значит, и как бы... Я был в таком напряжении и чувствовал себя этим самым каким-то Мольером из книги Булгакова, который стоял у кассы и смотрел, сколько людей к нему сегодня придет, да? То есть и отношения между публикой и музыкой современной в России собирались с нуля, и они уже учитывали вот эту современную реальность там, с недостатком, с дефицитом внимания, с каким-то ролью соцсетей, с каких-то... с тем, что мы визуалы, с тем, что мы... Потому что, например, каждый концерт на платформе, который мы делали, на каждом концерте ставился свет. Если вы обратили внимание, у меня в первой пьесе была вчера световая партитура, да, где соло-инструмент, потому что там есть тайм-код, и соло-инструментов, они подсвечивались, соответственно, по световой партитуре. Это здесь не так часто. На платформе великий художник по свету Елена Перельман для каждого музыкального номера выдумала световое решение. Не потому, что это как бы... Потому что... Это ей доставляло удовольствие, да? Да? И вот какие-то вещи, которые здесь появляются сейчас, они в России появились раньше. Вот. И наоборот, понятно, что какие-то стабильные институции музыкальные здесь, они ну, дают больше шансов, конечно, и больше финансовых гарантий композиторам, чем российские. Потому что в России все-таки ну, случай оркестрового заказа – такое исключение абсолютно, да? Ну, а здесь все чаще случается. Все-таки оркестр больше, хотя и понятно, что в условиях экономического кризиса, вызванной пандемией, войной, пытаются и оркестры сокращать, радиооркестры сейчас одновременно в Англии, Австрии и Германии пытаются сократить количество радиооркестров. В Англии пытаются сократить хор BBC Singers, да. В Австрии оркестр главный, который главный заказчик, собственно говоря, современной музыки, оркестр RSO, радиосимфонический оркестр Вены. И все эти оркестры сейчас под угрозой. Да. Вот. Ну, как бы, я думаю, что все-таки солидарность и осознание поиска новых форм коммуникации со слушателем здесь тоже даст возможность сохранения. Например, фестиваль, на котором мы вчера были, да, он долгое время какой-то угасал. Было меньше публики, а сейчас пришло новое руководство. Вот.
1: И... Это фестиваль Мерц Мьюзик.
0: Мерц Музик, да. Мерц Музик. Да. И он опять ожил. Я видел, как жила как бы после долгого загнивания Венецианской биеннале, когда ее руководство взяла Лючи Ранкетти. Огромная публика, снова приток публики, концерты на площади Сан-Марко, да, как внезапно концерты в Ля Феничи, да, то, что не было возможно там еще 5 лет назад, да. То есть я знаю, что фактор личности очень важен. И институциональный фактор важен, и фактор личностный тоже, чтобы любой музыкальный формат обрел жизнь, да, и расцвел.
1: Сколько денег зарабатывает композитор, востребованный композитор в Германии, у которого есть регулярные заказы?
0: Да кто же его знает, потому что востребованность, во-первых, меняется год от года. Вы один год можете зарабатывать много, а вот как бы второй мало, но важной частью являются авторские отчисления. Да. И, кстати, в России у меня тоже, у меня был, когда, я помню, что в январе 22 года у меня шли спектакли с моей музыкой, шли в 8 театрах одновременно больших. Вот. Сейчас, по-моему, остался один в Красноярске. Вот. И... Но Это меняется. Это меняется, поэтому все композиторы стремятся все-таки получить какое-то преподавательское место, которое дает им...
1: Потому стабильный,
0: что сегодня, ну, доход. Да, потому что сегодня вы в моде, завтра вы не в моде. Но сегодня вам много заказов, и вы не успеваете писать, а завтра у вас мало. И, собственно говоря, моя жизнь на две страны, которая была последние там 5 лет такой, что я 2 недели проводил там в Германии, 2 недели в России, она мне давала относительно финансовую стабильность. И как бы первое следствие войны было для меня то, что я потерял все как бы свои русские проекты, да.
1: Доход из России, то есть можно было сравнить с немецким доходом?
0: Можно было, конечно. Это было 50 на 50 примерно, да.
1: То есть проблема в том, что в России просто этих заказов гораздо меньше композиторов?
0: Нет, ну смотрите, в России я же в театре очень много работал, да. Я работал в театре, я работал там как бы экспертом в жюри каких-то. Это было не только это же моих заказов, именно заказов для каких-то инструментальных или оперных проектов в России были единичные случаи, но все равно они были, их было больше. Но последним заказом был как раз заказ от ГЭС-2, да, который получил в декабре 2020 года.
1: А композиторам, которые сегодня живут в России, для того, чтобы реализоваться и построить свою профессию, вы бы посоветовали на данный момент уезжать из России, и если да, то в какую страну?
0: Во-первых, и так все уезжает. Во-вторых, я был бы очень лицемерен, если бы я сказал, ребята, живите в России, стройте там. Мы не знаем, что с Россией будет там через 2 месяца. Через 2 недели не знаем, что там будет. И, естественно, если есть шансы как-то получить образование в Европе, то да, конечно. В Германии замечательная образовательная система. Вот, например, вчера видел замечательного коллегу из Ирана, Самира Тимаджи, который учился в Петербурге. Получился 2 беженец. Сначала уехал из Ирана, который тоже так себе сейчас в политическом плане ландшафт представляет. И потом, через неделю после начала войны, он уехал в Дрезден и учится сейчас у Стефана Принца, замечательного европейского композитора. Да? И, естественно, я говорю, да, дорогие коллеги, если вы можете получить образование в Европе, потому что без образования сложно интегрироваться в профессиональную среду, да, пожалуйста, делайте. Если вы можете получать, как бы ездить на мастер-классы, делаете это. Например, композитор Роман Пархоменко, да, он живет в России, но он как бы из одного европейского мастер-класса переезжает в другой. В общем, это тоже хороший способ. Да, то есть важно, мне кажется, важно иметь какие-то возможности, ну, вне России, да, то есть как бы вне... Потому что Россия, ну, как бы этот тренд на изоляционизм, пока как бы нынешний режим держится, он будет усиливаться только. Ну, и как бы из сужения возможностей свободного художественного высказывания, а все-таки мы говорим о музыке как о неком свободном художественном высказывании. Да.
1: В чем, по-вашему, заключается современность музыки? Ну, то есть в идеальном мире это то, что отображает сегодняшнюю действительность, однако если мы послушаем композитора, которые умерли уже, не знаю, 70-60 лет назад, все равно это будет современная академическая музыка. То есть это какой-то способ передачи информации, где найти этот нарратив и как понять, что, насколько она современная?
0: Ну, что мне Леотара цитирует, что современное искусство называет то искусство, которое говорит нам о том, что как бы есть вещи, которые больше нашего разумения. Нет, ну, я думаю, что современность, она музыки, она состоит в... Ну, это сложно объяснить. Эволюция языка, да? Видите, вы пришли вчера на концерт, во всех пьесах была ударная установка. Угу. Почему ударная установка? Чего они все пишут люди? Ну, я понимаю, почему. Потому что сейчас современная музыка, она питается какими-то элементами джазового, поп-музыкального языка. Первый это начал делать замечальный композитор австрийский Берхард Ланг, который 57-го года рождения, и который происходит из панк-рок-группы. Вот поколение ранних 60-х, да, пришедшее в современную музыку в конце 90-х, оно было первым поколением, которое имело неакадемические корни, да, неакадемический бэкграунд. Это Берхард Ланг, Хельмут Оринг, бывшая жена Оринга, Тирис Тершипхорст, Ирис Тершипхорст. Да. И сейчас, естественно, доступность электроники, да, меняет все. И очень много... Но современность – это не только язык, не только средство, да, а это что-то, что дает нам представление о том, как мы переживаем сегодняшнюю ситуацию, да. Вот у меня это переживание выражается в том, что я написал пьесу, где все играют в разных темпах, да. Что люди не синхронизируются, потом синхронизируются, да. Uh-huh. Да, она выражает какую-то, с одной стороны, О чем эта пьеса? Об относительности каждого, каждой перспективы, да? О том, что есть очень разный материал, который складывается в единый поток времени, да? И при этом все на разных скоростях, иногда совершенно разным материалом, да? Вот. А там композиторша вчера, бывшая в концерте Лора Боулер, она, например, для нее там, она взяла все, что кажется ей современным, да? Там активизм, социальные сети, там, ну, все, что мы любим, да? Вот. И я думаю, что да, можно по каким-то признакам это описать, но это, опять же, как с национальностью, с гендером. Мы не можем это описать извне. Угу. Да, внешний зритель вчерашнего концерта скажет, окей, я уже Невский докатился до того, что стал электрогитару писать, как все, да, как бы уже...
1: То есть вы идете на уступки для того, чтобы язык, который вы пишете, был бы более современным?
0: Стать модным, нет. Я понимаю, что если я работаю с акустическими инструментами, мне чего-то не хватает. Мне не хватает, или если что я, если я... Вот специальный саунд, который есть в большинстве современной музыки, он включает в себе все-таки вот эту шлейф электроники, да? Например, я, вот когда в финале моей пьесы «Ансамбль Трилоги 3», там альтистка Карен Лоренс играет сама с собой. Как бы, она играет Баха. Я все-таки, посмотрев на это видео, послушав, я специально сделал так, что то, что она играет живьем, это в другой тональности, в другом темпе, да, в конце они совпадают. А потом я подумал, что это все-таки too much. Немножко это Бах как бы в конце там, по сочинению, это как, ну, как бы, это есть уже там, у Берга, у Берна Лузе Циммермана, да, и там... Не знаю, какой-то сладкий жест. Я немножко преобразил этот ее экранного видео Бах в... я наложил этот буре из «Домажонный сид», который он играет, на его же в реверсе. И получалось, что идеально совпадает. Я вам сейчас покажу, как он закончил разговаривать, потому что это не так слышно на концерте. И таким образом мы уже включаем какое-то отстранение. Да? Точно так же, как я наложил... эту шумовую каденцию, которую Энн Попе со своими инструментами делает в начале четвертой части моей пьесы, да, тоже на реверс этой шумовой каденции, и видео тоже смешал с реверсом видео. То есть у нас есть какая-то, ну, скажем, наша потребность сложного высказывания, она стала включать вот этот бэкграунд знакомства с современными техниками, да. Да? А у кого-то саму как бы medium as a message, да, как бы у кого-то сами эти как бы новые средства, не знаю, не связи, а новые инструменты, да, условно говоря, повлияли на не просто музыкальный язык, а на представление того, что такое музыка, да.
1: А что вы сами любите слушать в наушниках или на какие концерты ходите? Допустим, сегодня в Берлине концерт рэпера Оксимирона. Может, вы собираетесь посетить?
0: Да нет, слушайте, я хожу сегодня на концерт ансамбля Ася Мезимаза из Норвегии, потому что его тоже сделали мои друзья. Вчера с большим удовольствием послушал концерт замечательного моего друга, норвежского композитора Эвинда Тормуда, который назывался «Планы для будущих опер». Значит, вы не были там. Это был перед моим концертом. Был, например, проект, там стоял певица и пианист. Там был, значит, проект оперы для шерстяного монстра, значит, из «Маппет-шоу», значит, или «Сопрано». Проект телепатического оперы. Кстати, на Гурлянскую был похож, значит, где певица только думала музыку, значит, и посылала свои флюиды зрителям, да. Вот. И потом, значит, соответственно, проект там оперы в диалоге... Там были паранормальные оперы. Одна опера построилась на диалоге с умершим другом, где, значит, он отвечал исполнителю через фидбэк гитарного усилителя, да. Вот. И я ходил на концерт Земфиры последний, если вы про поп-экспириенсы говорите. И Оксимирон видел единственный раз в жизни на... в гримерке, когда я ходил на пробу фильма «Жена Чайковского», вот, где у меня была роль, но я вынужден был уехать на репетиции собственной оперы, я не снялся, поэтому я до сих пор стою в титрах, я стою в кредитах этого фильма, да, но меня там нет. Вот, а там я увидел в гримерке, он был загримирован под Рубинштейна и вообще был на себя не похож. Потому что у него был такой длинный рыжий парик, вот, и... Ну, у меня, например, у меня было приятное очень общение с двумя, как бы, близкими мне музыкантами, да, как бы это

0: вы в клубе «Мастерская» поете песню Аллы Пугачевой.
1: Это был проект, часть проекта очень хорошая, на самом деле. В клубе «Мастерская». Нет. Для того, что я делал в «Мастерской» трудности перевода фестиваль. И один раз каждый здесь фестиваль, это была попытка популяризации. Он шел всего 4 года, с 11 по 14 год. И, кстати, в 2014 году мы делали концерт украинской музыки, который назывался «Украинский спектр». И тоже так тематизировали отношение к реальности. Но это... в конце каждого фестиваля была небольшая вечеринка. И третий фестиваль я попросил всех хороших композиторов написать каверы на их любимые поп-песни. И, например, Галинский написал фантастического уровня кавер на какую-то песню Кейт Буш. Композитор Денис Хоров написал кавер на Нину Симоне. Больше меня поразила Елена Рыкова, сейчас самая, наверное, успешная исполняемая российская композиторка, да, которая пришла просто со своей рок-группой и спела, значит, песню Red Hot Chili Peppers, а потом было блестящее выступление, значит, моего коллеги. А, есть прекрасная еще запись Курлянского, где он поет песню, кажется, Андрей Разин «Не плачь, Алиса». Это есть в Ютьюбе, значит, и есть запись... раннего, который поет, смешал, значит, Роксана Бабаян, была такая советская исполнительница, очень пафосная, с грувом из песни группы «Einstürz in Neubauten». Вот, и спел песню «Я не для вас», но в четырехкратном замедлении, да. Вот, а мы прям «Я вас могу испепелить». Сколько всего откуда. Как, кстати, вчерашний рейв, который был в моей пьесе, да, он тоже был в четырехкратном замедлении, потому что иначе просто у людей начался бы эпилептический припадок. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я очень хорошо отношусь к Аллу Пугачёву, считаю очень большим интересным композитором. Когда-то у нас с Аленой Долецкой был проект, когда она делала еще интервью, журнал «Энди Уорхолс интервью», я хотел взять... Ну, я посмотрел интервью Пугачёва и Собчак и хотел... И она там говорит, что мне все спрашивают про политику, про мужиков? Спросили бы лучше, сколько модуляции моей песни. И я подумал, что все песни Аллы Пугачёвой, которые я написал как композитор, там, типа песни там, «Так дурно жить, как я вчера жила», они имеют какие-то сложнейшие модуляционные решения. Всегда какие-то, в общем, торцовые соотношения. Я хотел сделать с Пугачёвой чисто музыковическое интервью, которое бы никто бы не понял ни одного слова, кроме нас двоих. Где мы говорили исключительно о как бы, ее композиторских техниках.
0: Но это можно устроить, наверное.
1: Кстати, сейчас, да. Сейчас, может быть, она более... Какой-то там... Пробовали разные заходы, и этот проект провалился. Это, конечно, надо устроить обязательно. Просто в какой-то момент я думал это делать в каком-то адском глянце, да, что вообще было совсем полный трэш, да. А сейчас как бы адского глянца в России не осталось. В общем, странно то, что-то делать. Но, может быть, действительно, если Алла Борисовна станет скучно, потому что я ее как композитора очень уважаю. Больше всего, конечно, из всех его, как бы, ее периодов я уважаю там сотрудничество с Чернавским там, в середине 80-х и вообще рок-эксперименты середины 80-х годов, как бы, но и до и после мне меньше нравится, но, в принципе, она, конечно, интересный очень человек и очень интересный тоже, как бы, человек, который анализировал, ну, на своем примере историю эволюции языка, да, то, что Адорно назвал состоянием музыкального языка, потому что человек, который так эволюционировал, ну, кроме Стравинского, не так много, на самом деле, в нашей истории, да, как бы, вот, и, да, с большой симпатией отношусь.
0: И вопрос напоследок. Может, вы сейчас можете назвать одно или несколько музыкальных произведений, незаслуженно забытых, или, может, композиторов, которых вы любите, но считаете, что они не, у них нет той известности и признанности, которую они заслужили?
1: Это очень-очень сложный вопрос, потому что если я вам сейчас на него отвечу, я потом буду сожалеть, что я назвал не те имена.
0: Мы можем...
1: Нет, но я понимаю вопрос, и он хороший вопрос. Но он предполагает человека, который очень-очень много слушает музыки. А последние 4 месяца я... Это немножко такой анекдот получается, да? Я находился в туннеле композиции, да? И у всех есть любимый композитор, у всех есть... Я очень много слушал. Если вы посмотрите, у меня 300 компакт-дисков здесь. Из них половина там старинной музыки, да? Музыки Ренессанса. Если я сейчас там... начну выеживаться и говорить, что вы там слушали, там, не знаю, Дженкинса, да? Ну, я не знаю. Или там фантазии Пёрсела, да, там, для струнных, или там, я не знаю. Ну, просто я сейчас этим вопросом врасплох загнут. Я могу сказать, что композитор Эйвен Торвунд, на который хотел вчера

фантастический композитор, и его как бы географическое положение, да, он живет в Норвегии, его особенность взгляда, традицию, дает ему фантастическое какое-то инаковое зрение, у него какая-то детская радость, да, вот, но я не могу назвать неизвестным композитором, я даже привозил в Россию на платформу, да, и он как бы очень востребован сейчас, но просто это... Мы все малоизвестные композиторы, давайте называть вещи своими именами, да? То есть, как бы классическую музыку слушает 22%, а современную музыку академическую слушает 2%, это 2%, в чем угодно.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Раз, два, три.
1: Я запылился микрофон. Фух, пыль в нос летит.
2: Спасибо большое.
3: Нет, что?
2: Ну все, я запаслась чайком. И можем начинать.

0: Привет!
1: Привет! Это я, Лиза, твоя жена и ведущая подкаста «Радио Монеточка».
0: А это я, твой муж, Витя Исаев, блин. И вот этот тоже ведущий подкаста «Радио Монеточка».
1: Который мы делаем совместно со студией «Либо-либо». И сегодня мы будем говорить на тему страхов. И наши слушатели опять записали очень интересные голосовые сообщения. И я опять думала, Вить, что как всегда будет. Я боюсь тараканов, пауков. Но нет, наших слушателей волнуют гораздо более сложные, интересные вещи, несмотря на их юный возраст. Какую я подготовила главную историю, как я помогала своей племяннице не бояться Момо. И я думала, что этим я сегодня обойдусь. Но нет, ведь этим я не обойдусь, потому что там темы гораздо интереснее.
0: А ты помогла все-таки не бояться Момо?
1: Да. Хочешь, расскажу как?
0: Да, конечно.
1: Побаиваешься, да?
0: Я боюсь Момо просто.
1: Я воспользовалась такой методикой. Так как она была совсем маленькой, была в начальной школе, мне кажется, мы с ней нарисовали этот портрет Момо очень вдумчиво, внимательно, со всеми когтями, венами, там, страшными штуками, которые у нее есть. И потом мы его как разорвали, как сожгли, выбросили, растоптали, и наш страх якобы ушел, и он действительно ушел.
0: Ты очень хорошая тетя.
1: Спасибо.
0: Тетя Лиза.
1: Ну вот я и думала, что сегодня мне нужно будет какие-то подобные советы раздавать. Ну, посмотрим, чем закончится сегодняшний выпуск.
0: Лиз, какой у тебя сейчас страх, когда ты снимаешь себя в телефон?
2: У вас чайник кипит, вы чай хотели сделать?
0: Да, Лиза хотела чай. Тебе сделать чай?
1: Ну,
0: ты боишься, что ты не успеешь попить чаю?
1: У меня очень много страхов в связи с тем, что я стала матерью. И очень маленькая часть из этих страхов какие-то справедливые, обоснованные, хорошие и помогающие мне жить. Большинство из них просто мешают мне уснуть, просто мешают мне расслабиться и провести день в хорошем настроении. И ничем они мне вообще не помогают.
0: У меня такой вопрос. Как-то разделяется тревожность, страх? Или все-таки тревожное расстройство, вот это вот постоянные как бы страхи?
1: Ну, я не знаю, кстати, давай разберемся с терминологией.
0: Это как-то подразделяется вообще. Мне, например, сложно вспомнить именно страхи какие-то.
1: Вот прям, знаешь, что ночью кошмар
0: снится. Да, типа, я боюсь пауков, там, я не знаю, или что. Мне кажется, вот это страхи, там, я боюсь упасть с подвесного моста, но я не боюсь.
1: Да я не боюсь, это так, мальчики боятся в школе со мной рядом.
0: Да это другие просто не шли там. В общем, да, но именно тревожность или какие-то такие вещи, мы обобщаем это до страхов.
1: А мне кажется, ведь, кстати, что наоборот. Для меня тревога — это такой общий термин, это общее состояние человека, угу. И у нее есть разные проявления, среди которых просто вот такой элементарный страх. Есть такие проявления, как желание что-то контролировать, есть такие проявления, как какая-то даже агрессивность, эмоциональность. И один из следствий этих тревог — какие-то навязчивые страхи. Но, слушай, я думаю, что мы же с тобой эти не психологи, какой-то, знаешь, это кухонная терминология такая смешная. Я думаю, что мы можем говорить все, что нам кажется. Мне кажется, что если мы просто не будем считать тревоги, то нам с тобой вообще не о чем будет рассказать, потому что по мере взросления вот эти страхи, которые раньше были очень конкретные, понятные, какой-то конкретный страшный визуальный образ из сказки, из книжки, из какого-то сна, и он тебя преследует, с возрастом это как будто бы уходит, и на место этих страхов приходит просто какая-то тревожная паутина, которая тебя опутывает, из которой сложно что-то вычленить, но ощущение это то же самое, оно же такое, знаешь, телесное даже, как говорит, под ложечкой сосет.
0: Я очень боялся физических каких-то...
1: Расправ.
0: Ну да.
1: Ой, я хотел пошутить, а это правда оказалось.
0: Я был таким ребенком, который, например, если я кровь видел, мне становилось плохо сразу же. Я до сих пор не могу купить, например, цыпленка целого и его разделать. Абсолютно для меня это стресс. То есть я когда отрезаю конечности, у меня абсолютное чувство, что я режу как бы вот труп.
1: А мне, кстати, никогда не было страха крови, чего-то физиологического, потому что с детства мой папа увлекался охотой.
0: Увлекался кровью, так сказать.
1: И самая яркая сцена, которую я запомнила, но она меня не напугала, это просто было угу, понятно, и такое может быть в моей жизни. Когда ночью я проснулась попить водички, а в это время папа вернулся с охоты и притащил лося. Ну, ты представляешь себе размер лося, и это все на нашей кухне, и это же надо все срочно как бы разделать. Одно в заморозку, другое на фарш, то есть это незамедлительный процесс. И вот они среди ночи в этих фартуках, там какие-то клеенки, скатерки внизу, все там это, знаешь, чтобы сильно далеко не растекалось. И я такая, ого, вот это да.
0: Отдайте мне кусочек или ножичек.
1: Поэтому мне с детства было как-то очень это привычно. Но я помню, что я боялась всяких потусторонних вещей.
0: Интересно, вот потусторонних вещей я вообще никогда не боялась.
1: Я, знаешь, могла просто лежать в кровати. Допустим, если я встала в 6, а мне нужно к 7 в школу, лежу и не шевелюсь, закрылась под одеялом, хотя я знаю, что мне нужно скорее идти, мне нужно успеть поесть, мне нужно вообще, ну, я опаздываю, это срочно, но я от страха просто вот так вот лежала, парализованная, и ждала, пока там мама не придет меня проведать, почему я так долго не выхожу из комнаты, и до сих пор я часто боюсь потусторонних вещей, особенно когда тебя нет дома, или когда ты уходишь в кабинет работать, и ты в наушниках, и я знаю, что как я не крикну, что ты не услышишь в наушниках ничего, когда ты работаешь. Например, вчера я лежала там с Ниной и просто, знаешь, вот как возьмет в голову, придет какая-то страшная картинка из фильма, или какая-то мысль, или какая-то тень проскользнет по дому, и я в это погружаюсь и лежу, не могу шевелиться, холод по всему телу. Я думаю, господи, Лиз, ну ты уж такая взрослая тетенька все еще.
0: Смешно.
1: Да. Но мы живем в очень старом историческом доме. Здесь на нем надпись, какого он года построен. Вот эти вот старинные кирпичи сохранены. И мне кажется, что если где-то духи должны пообитать, то это здесь они. И иногда я думаю, что, наверное, они же смотрят, и мы такие милые с Ниночкой. Иногда специально стараюсь с ней так мило играть.
0: О, стоят такие, семья духов.
1: Чтобы они не захотели мне сделать никакого зла. Ну, ты же помнишь, как я верещу на всех этих фильмах?
0: Да. Ну, например, вот когда мы в поляне жили, там был большой дом, и мы в разных концах сидели, и я обычно в 3 часа ночи, там просто настолько было тихо, что мне было немного не по себе там ходить. Но я не боюсь как бы сверхъестественных вещей, скорее более каких-то практичных, типа воры, какие-то непредсказуемые люди.
1: Да, вот я согласна с тобой. Сейчас уже все больше я боюсь не потусторонних вещей, а просто реальных. И знаешь, я боюсь не какого-то страшного зла, хитрого маньяка, а я боюсь обычной человеческой глупости и того, что люди ведут себя нелогично. Вот понимаешь, он заскочит тебе в дом, захочет что-то украсть, увидит тебя,
0: Испугается и убьет тебя.
1: И ты ничего с этим не можешь сделать. И это ему будет невыгодно. Ему это не нужно. Это не планировал. И вообще. Ну что ж, тогда давай узнаем же, чего боятся наши с тобой слушатели.
0: Давай.
3: Здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 16 лет. Я проживаю в городе Москва. Я очень боюсь общаться с представителями мужского пола. Вроде бы ничего такого не происходило в жизни, но безумно страшно. Каждый человек, с которым я хорошо общаюсь, кажется, что ему нужно меня, как сказать, отношения им нужны, и именно им нужен секс. У меня такое чувство, как будто я делаю что-то неправильно.
1: Привет!
4: Привет-привет!
1: Ты знаешь, я тоже с этим сталкивалась, но, кстати, не у себя, хотя и у себя тоже.
0: Я сталкивался с этим у себя.
1: Ты тоже боишься мужчин?
0: Не, а мужчин?
1: Мальчиков-мужчин.
0: Речь же здесь в формулировке не
1: противоположный пол.
0: Да, я тоже боялся противоположного пола.
1: Да?
0: Да.
1: До скольки лет?
0: До 30.
1: А что случилось потом?
0: Не знаю, мне стало пофиг.
1: Просто интересно, вот вообще, что это, знаешь, за ощущение? Это же тонкая грань. Потому что я, например, часто испытываю смущение. Особенно, когда я была в твоем возрасте, у меня было очень много репетиторов, потому что мне надо было обязательно поступить на бюджет. И для этого я ходила куча-куча репетиторов. И я заметила, насколько мне некомфортно находиться в одной комнате наедине с учителем-мужчиной. Хотя ничего не предвещало этого. И у меня никогда не было травматичного опыта, связанного с этим. И попадались очень классные учителя, которые не сделали бы ничего, что заставило меня чувствовать себя некомфортным. Ну, себя, наверное, я это могу больше назвать смущением. А вот у моих подружек, у пары девушек, я знаю, что есть действительно страх, вот прям такой, как это сказать, ну, сильный страх, тревожный очень. И они просто строят свою жизнь так, чтобы не сталкиваться с мужчинами, особенно с...
0: Я тоже так строю свою жизнь. Я честно строю свою жизнь, чтобы не сталкиваться с мужчинами.
1: А какое счастье, когда таксистка приезжает, женщина.
0: Ой, я вообще обожаю.
1: И ты понимаешь, не будет допросов, расспросов, упреков, тебя никто не выгонит.
0: Тебе никто не скажет там какую-то...
1: Уезжай из нашей страны.
0: Ну или какую-нибудь теорию заговора не озвучит.
1: А как думаешь, у тебя это больше страх или больше смущение, и ты пока просто не имеешь такого большого опыта общения, как думаешь?
4: Наверное, это все-таки смущение. И из-за того, что, как ты сказала, правда, нет такого опыта. Раньше это было намного сильнее, и это мешало. Потом, в какой-то момент я просто решила не обращать внимания, и было полегче. И, наверное, из-за того, что тогда я решила на это не обращать внимания, мне кажется, сейчас намного легче.
0: Знаешь, вот ты говорила про чувство, как будто что-то не то ты делаешь, когда ваши отношения куда-то заходят дальше, чем общение. Вот на самом деле я вот точно помню, что у меня такое же было. Я просто расстался со своей первой девушкой, когда мне было 17. Просто мне казалось, что я делаю что-то вообще просто не то абсолютно. Что это какое-то вообще, не знаю, недостойное поведение.
1: Может, ваши родители вам как-то, знаете, вроде не ругают, а так прискажут. А что это он уже с девочкой ходит, а вон уже все по мальчикам пошла.
0: Ну, такое, конечно, тоже имеет место быть.
1: Правда?
0: Ну, не в таком тоне, но я думаю, что это просто распространенная какая-то модель. Все-таки мне 36 лет, моя мама Она родилась в 50-м году, и хоть она и была супер вообще прогрессивным человеком, возможно, даже одним из самых вообще прогрессивных, которых я знал, но такие вещи, как бы предрассудки, не на постоянной основе, но они были. В целом меня старались более морально воспитывать.
1: А что может быть моральнее, чем влюбиться в девочку в 17 лет и гулять с ней?
0: Ну, как бы обстановка в то время была совсем другой. И вот эти пары, которые мы видим сейчас, типа милые какие-то ребята, увлекающиеся аниме, которые ходят на классные концерты и держатся за ручки. В моей молодости пары, они валялись на улицах.
1: Да сейчас ведь то же самое. Я когда вижу группу подростков, я обхожу стороной, потому что как они друг на друга там все залезут.
0: Мне кажется, сейчас они гораздо
1: ноги
0: более...
1: Ноги косичкой друг на друга вот так сплетут и языками.
0: О, начала.
1: Вот. И,
0: ты еще меня спрашиваешь.
1: И я просто отбегаю, просто отхожу. Но я понимаю, да, это подростки, мы не вправе. Это, как знаешь, как в ТикТоке сейчас говорят, это каноничное событие, ты не должна вмешиваться. Это все нормально, это закономерные этапы. Но, честно, на улице подростков я побаиваюсь, и лучше я отойду. Знаешь, даже если они ничего мне не скажут, они так, они на меня посмотрят. И я иду, думаю, наверное, они на меня посмотрели и подумали.
0: Бабуля пошла.
1: Знаешь, они подумали, да уж, я не хочу таким быть, когда вырасту.
0: Как много страшных мыслей.
1: А у тебя есть такое, что кто-то в семье вот тоже так говорит, что это не очень с мальчиками что-то там ходить?
4: Ну, нет такого, что вот прям запрещают там гулять с мальчиком. Просто говорили, что Ань, сначала давай учеба, а потом все-таки мальчики. Ну, нет такого, что типа ты вообще не можешь с ними общаться, там гулять или там встречаться.
0: Я думаю, правильная формулировка в моей голове будет такой. Просто умей расставлять приоритеты. Я думаю, что нельзя все время думать о работе и все время думать о мальчиках.
1: Так знаешь, ведь еще что самое главное? Надо прислушаться, я думаю, к себе, потому что вообще не обязательно с этими мальчиками что-то там делать, если тебе этого не хочется. Это приходит 100%. Ко всем совершенно в разное время. А некоторым наоборот. Вот им надо, пока им 16-15 лет, нацеловаться, чтобы у них губы, знаешь, просто вспухли.
0: Посинели,
1: опухли, потому что когда еще, если не сейчас?
0: Мне кажется, что очень важно, во-первых, чтобы это все было безопасно, и ты понимала, что в тебя ни к чему не принуждают. Ты делаешь то, что хочешь, или не делаешь то, что ты не хочешь. И ты умеешь это сказать. И далее... Здесь уже, мне кажется, просто дело уже опыта вот этого сознательного. То есть с опытом просто ты понимаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, с какими людьми тебе нравится общаться, с какими нет.
1: А мне очень понравилось, что ты сказал, потому что надо уметь говорить «да», «нет», и в целом никогда не забывать о том, что ты контролируешь ситуацию, потому что мне кажется, что все, что связано со страхами, это во многом связано с контролем. Для меня страх и контроль, они всегда где-то рядом. Я боюсь там, где я не могу ничего контролировать. Я не боюсь мыть посуду, потому что я знаю, что будет происходить. Это зависит все от меня. Но я боюсь разговора с незнакомым человеком, потому что здесь все будет зависеть не от меня и так далее. И мне кажется, очень классно чувствовать контроль, и когда ты будешь становиться старше, возможно, ты сама по себе будешь развиваться и чувствовать этот контроль над всем, что происходит в твоей жизни вокруг тебя, и страх потихонечку уйдет.
4: Да, мне кажется, так и будет.
0: Здорово.
1: Слушайте, как интересно, вы рассказали, что ваши родители так, ну там, не строго, но все равно там, что учеба на первом месте. И я сразу вспомнила, как в моей семье это было, вот ровным счетом наоборот. Ты, Витя, знаешь там мою бабушку, маму, не дай бог где-то я пройду с каким-то мальчиком там во дворе, все. Они все бегут к окну, они все друг другу начинают звонить, обсуждать, кто это, что это. И там это, допустим, просто твой друг. И вы с ним подходите к подъезду. И из окна торчат 4 лица. Мама, папа, бабушка, тетя, соседка. То есть не было вот такой фразы, что сначала учеба, вообще не было. То есть, вот
0: не,
1: так.
0: Ну я скажу, что у меня тоже были как бы параллельные истории. Вот это мне говорили из-за того, что хотели меня защитить. Угу. Но также мне говорили, что там у тебя какие-нибудь девочки, подари ей колечко или там вот что-нибудь такое. Мне в садике мама, мне нравилась девочка какая-то в садике, я даже не помню вообще. Я помню только сандалики какие-то. По виду я все время в пол смотрел, как будто... И она мне всучила какое-то кольцо. И я отнес его и сказал, на, держи. Я типа, ну, хорошо, спасибо. Все, как бы вся история.
1: Что я так часто дальше? Слышу историю, что в садике кто-то кого-то позвал жениться и принес это колечко.
0: Не-не-не, я не звал жениться, я просто отдал кольцо. Я даже не знаю, как бы, я не сказал ничего даже. Я сказал, я тебе принес вот это.
1: А мне в садике никто не дарил кольцо. Зато какой у меня был рассвет в 4 классе, это был просто пик.
0: И это была «Властелин колец».
1: Весь класс за меня боролся, вот реально. Я тебе говорю, это тоже у моей мамы расскажи, как они все собрались у окна и хихикали, и радовались. И внизу была битва. За меня. И они дрались за меня.
0: Насмерть.
1: И потом это никогда не повторялось. Вот только вот в этом 4 классе это был мой пик.
0: У нас как будто про любовь разговор опять.
1: Но она витает в воздухе.
0: Пыш!
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, ты говорила, что у тебя раньше этот страх был сильнее, а со временем он прошел.
4: Я думаю, что страх ушел, когда я начала общаться с мальчиком. И получилось, что у нас... было чуть больше, чем общение, но мы только там переписывались. Но вот все равно вот этот страх был, но я пыталась его не замечать. Угу. И потом вот стало легче из того, что не замечала.
1: То есть если нам кто-то позвонит и скажет, мы этого боимся, мы ему ответим. Игнорируй это.
0: Да просто игнорируй, не замечай. Прячь поглубже.
1: Как захотелось одну еду опять. Но это сложно, и ты так никого не попросишь.
0: Бутерброд?
1: Не-не-не-не-не. Моя любимая помидорка. Давайте быстро, пока ждем следующий звонок, быстро расскажу рецепт своей любимой закуски. Помидорку, никакую не черри, а крупную, не обязательно сладкую, главное такую плотную, крепкую, чтобы она не разваливалась. Режем на достаточно крупные слайсы, чтобы их удобно было брать руками. И сверху на эти слайсы выкладываем пасту из тертого сыра, причем надо брать не какую-то моцареллу, а именно вот такой, знаешь, голландский, российский, вот такой мягкий сливочный сыр, самый простой, и вручную его тереть на терке. Я пробовала купить уже потертый из пакетика, было вообще не то. Туда добавляешь штучки 4 вот эти чесночка на чеснокодавилке, ну, маленький кусочка.
0: Чеснокодавилка.
1: И майонезика, чтобы оно все превратилось в такую общую массу. И выкладываешь эту чесночную массу на помидорочку. И представляешь, вот это... чесночная, майонезная острота, пикантность на вот этом сочном, легком, слегка хрустящем помидоре.
0: Хрустящий помидор.
1: Как оно все дополняет, как он глушит вот эту чесночность. Очень хорошо. Сыр с помидором вообще топ.
5: Короче, про страхи. Скажу про страхи. Меня зовут Кирилл, мне 14 лет. Я живу в Израиле уже почти 9 месяцев. И я жутко боюсь одиночества. Мне страшно, что я останусь один, никого не будет, ни друзей. Ну да, но это больше про друзей, что типа я останусь один в одиночестве без друзей. И семья — это, ну, это другое. Вот, я этого жутко боюсь, потому что я, ну, я не знаю, я сдохну.
1: Привет!
5: Привет!
1: А это всегда тебя пугало или, может быть, знаешь, с переездом это как-то усилилось?
5: Ну вот сложно сказать, потому что я об этом раньше не задумывался, пугало это меня или нет. Какое-то время назад попадалась эта картинка с баночками страхов, и, ну, то есть это заставило меня задуматься о том, чего я действительно боюсь. И вот там помимо пауков, смерти, старости, змей, было одиночество. Я подумал, ведь это, ну, действительно страшно. Остаться один, ты не можешь никому ничего рассказать, ты не можешь ни с кем пообщаться, ты, ну, сидишь в тишине.
0: А ты с кем-то общаешься сейчас, вот за 9 месяцев? Ты нашел себе каких-то друзей новых?
5: Да, я в городе Хайфа, ага. И тут в 2 школах есть специальные классы для тех, кто вот только-только приехал. Uh-huh. То есть там ускоренно обучают ивриту, и там, соответственно, только русскоговорящие. Ну, то есть, ну, там я быстро контакт установил.
1: Слушай, это очень круто, потому что у нас была уже эта тема про переезд, и, конечно, очень мало людей могут вообще похвастаться тем, что так быстро они уже находят какую-то дружбу, общение, и это очень-очень круто.
0: Ну, вообще, одиночество – это, конечно, интересная вещь.
1: Ты его боишься?
0: Нет, я не боюсь одиночества. Но вот в какой-то момент я чувствовал себя одиноко. Когда я переехал в Москву, мне было уже 25. через год у меня умерла мама, а отец умер уже давно, и мне приходилось вообще искать, как себя занять. До этого я провел 25 лет, просто постоянно общаясь с людьми. Там в школе каждый день ко мне кто-то приходил, мы играли в компьютер, там еще что-то. Потом я работал, постоянно записывал или там что-то такое делал. И вот здесь я оказался вот реально один в съемной комнате, где-то в Митино сидишь, фиг знает вообще, что делать. И я просто начал читать, ходить на пробежки. Ну, то есть у меня была еще работа, я приходил, и там были люди, которые мне не очень, ну, не все, скажем так, нравились, потому что много людей. И я просто не мог дождаться вообще того времени, когда я окажусь один, чтобы вообще чем-то с собой позаниматься, потому что мне было так интересно вообще подумать, посидеть, готовить что-то для себя.
1: Я вот это, кстати, не особо понимаю. Но я думаю, это просто деление на людей интровертов и экстравертов. Готовить для себя... Ну, знаете, как я могу? Если в ТикТок снять тогда, если выложить...
0: Готовить для себя. Ты же сегодня приготовила для себя.
1: Ну, это все равно, знаешь, как-то... Ну, я просто была очень голодная. Ну, знаешь, красиво приготовить. Какой-то интересный досуг. Я в какой-то момент поняла, что если нет рядом компаньона, чтобы разделить эти эмоции, то мне реально нужен интернет, Инстаграм, ТикТок, чтобы с кем-то этим делиться, потому что самой по себе я как будто бы не вижу в этом смысла. Но знаете, когда я столкнулась с одиночеством, когда только родилась Нина, и все говорили, что будет так страшно, будут бессонные ночи, но самое неприятное, что я ощутила, это именно одиночество. И это длилось не очень долго, может быть, пару месяцев, до тех пор, пока она не стала более, как это сказать?
0: Отлучаемая.
1: Не, знаешь, как-то такое слово тихо... Чтобы больше у нее функций появилось. Ее можно брать с собой.
0: Будильник.
1: Ее можно уже стало брать с собой везде. С ней стало легче. Можно куда-то ходить, выбираться спокойно. Можно с кем-то оставить. Адаптивное, что ли, не знаю. Вот тогда стало легче. А вот тот момент, когда только она родилась, и я помню, как я ходила с ней каждый день с коляской по улице, и вроде там все дарят подарки, пишут, звонят, поздравляют. И у нас уже на тот момент были какие-то друзья, но у всех жизнь продолжается, все на работе. Или там отвозят детей в детский сад, в школу, в путешествиях, а у тебя жизнь встала на паузу. И я помню, что я очень долго там, наверное, как многие мамочки, там не могла в магазин просто сходить, еще в душ сходить, и еще там ты физически ограничена из-за того, что ты там недавно родила ребенка, и мне нельзя было там чем-то заниматься, на спорт ходить, много гулять было тяжело. И меня бесило именно не состояние физического дискомфорта, не недосыпы, а именно вот это одиночество, что ты шляешься, этому позвонила маме, бабушке, этим написала, эти заняты, все заняты, у всех своя жизнь, у всех свои дела, и все, конечно, тебя очень любят, они тебе помогут, но это только у тебя сейчас вот здесь вот, знаешь, время растянулось в 10 тысяч раз, и как жвачка тянется, и это было странное такое чувство.
0: А скажи, пожалуйста, а ты уже испытываешь это чувство одиночества? Или ты боишься, что оно может возникнуть, что это в будущем то, с чем бы ты не хотел сталкиваться?
5: Да, скорее второе, потому что я, ну, в большей мере экстраверт, и, ну, довольно быстро как-то нахожу людей, с которыми мне интересно общаться, поэтому пока что я не сталкивался с одиночеством, по-моему, вообще.
1: А почему тебя тогда оно пугает? С чем ассоциируется это чувство, что оно настолько для тебя неприятное, страшное, что ты зарисовал эту баночку страха?
0: Что ты представляешь вообще?
5: Ну, то, что сидишь один в комнате, у тебя от стен отражается эхо, ты слышишь только себя, там, 100 километров никого. А боюсь я этого, мне кажется, как раз потому, что вот я не могу без этого общения, потому что оно у меня всегда было, и сейчас оно есть, если оно пропадет, не знаю, что со мной будет.
1: Находясь в какой-то похожей ситуации, я помню, я читала, знаешь, какие-то прозаические там лекции, выступления Бродского, и он писал о том, как важно иногда окунуться на дно своего страха, если ты чего-то боишься очень сильно, и столкновение с этим страхом не несет какой-то физической опасности, оно тебя не обязательно разрушит. И он говорил там о том, как классно иногда коснуться этого дна для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, переосмыслить ход течения времени. Мы очень большую часть своей жизни посвящаем общению, иногда продуктивному, иногда, ну, просто так, фоновому какому-то, легкому, приятному, самому разному. И очень часто делаем это уже по инерции, по привычке. И в этом смысле мне кажется, что было бы интересно создать там какие-то для себя искусственные ограничения и действительно вот так вот наедине с собой побыть какое-то время. Если это не поможет избавиться от этого страха, то, может быть, это поможет тебе понять, почему тебя это вообще так беспокоит, и лицом к лицу посмотреть на это чувство, которого ты боишься.
0: Значит ли это, что мы просто боимся оставаться с собой наедине, чтобы узнать о себе что-то неприятное?
1: Ну, это звучит немножко грустно. Мне кажется, это не обязательно всегда так. Есть же еще дело привычки. Нам в стайке, в группе безопаснее, спокойнее. У нас это заложено. Везде иметь каких-то надежных, знакомых, знаешь, племя, стадо. И вообще то, что происходит в современном мире, когда человек один у себя заперт в квартире со своим котом, и вокруг никого нет, или еще наш там мама и ребенок. У меня все, видишь, сегодня про материнство будет. Но это вообще не для нашего мозга, для нашего организма ситуация не самая естественная. И люди так никогда не жили, они никогда не...
0: Есть PlayStation?
1: Они никогда не были заперты в своей комнате у себя где-то там на 10 этаже за 3 дверьми железными. Поэтому ведь я не думаю, что все так страшно. Это нормальный страх. И если он тебе, самое главное, не причиняет вреда, я не думаю, что нужно обязательно с ним бороться. Если тебе он не мешает жить на постоянной основе, не обязательно прям предпринимать какие-то экстренные резкие меры, чтобы как-то это исправить.
0: Ну, что ты думаешь насчет такого подхода?
5: Я о таком не думал. Это... нечто интересное. Возможно, я даже попробую.
1: Ну вот прочитай. Всем, кстати, советую Бродский, «Похвала скуки». И вообще, мне кажется, что у Бродского его именно тексты без рифмы, какие-то прозаические речи, там, высказывания недооценены. Мы все знаем только его стихи, и мы все себе запостили в 7 классе «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». А у него много чего еще очень интересного, и я рекомендую реально прочитать. И если это безопасно, рекомендую столкнуться нос к носу со своей тревогой, со своим страхом. А почему бы нет? Но только если вы не боитесь автокатастроф и грузовиков на 100 км в час.
0: Хорошо, а поездо?
1: Или есть... Хорошо. Поездо. Или если вы боитесь маньяков. Если вы боитесь маньяков, тоже не надо их куда-то там это. Можете просто бояться их дальше, это нормально. И грузовиков тоже.
0: Ну, то есть, некоторых вещей бояться нормально. Даже многих.
1: Да. 10% моих страхов объективны и помогают мне жить. Остальные страхи просто мне мешают, и они ни к чему не нужны. Например, у меня есть огромный страх, знаете какой? Уронить младенца в воду с моста. Да. Потому что в Вильнюсе очень много рек. Я это рассказывала уже?
0: Ну, мне.
1: А, тебе? В Вильнюсе очень много рек, очень много мостов, где мы сейчас живем. И я стала беременная ходить по этим мостам. И у меня еще во время беременности закралась мысль, что я буду идти с ребенком, и как-то, я не знаю, случайно его выкину из этого моста. И у меня вот этот страх. И в моменте, когда я иду по мосту, никогда ничего не предвещает. То есть очень сложно себе представить ситуацию, в которой это возможно. Но потом я прихожу домой, закрываю глаза, и очень часто я вижу перед собой эту странную картину, и я думаю, а что я буду делать? Мне надо прыгать в воду.
0: Лиза даже спрашивает, что мы будем делать, когда я уроню ребенка?
1: Ну что, как бы прыгать вниз за ней, но я уже думаю, что буду прыгать. Или, может быть, надо бежать с моста на берег, чтобы ее там где-то ловить. А если она с коляской прицеплена или еще как-то, если это будет зима, если это будет лето. Ну, то есть это, мне не стоит этого бояться. В моей жизни есть вещи куда более опасные каждый день.
5: Проще подавиться ириской, чем в лапу угодить террористам.
1: Да, но ты знаешь что? Мне кажется, эта песня перестала реально быть уже актуальной в этом году, когда ты смотришь на то, что происходит в мире. Кстати, так, на концертах я говорю, Вить, я не буду петь эту песню на концертах, потому что она уже потеряла всяческую актуальность.
0: Но ты ириской-то давилась.
1: Постоянно. Вот чего мне надо бояться. Я очень часто давлюсь. Вот мне кажется, мне надо бояться не каких-то там этих, а реально. Просто того, что я подавлюсь.
0: Тик-таком, ириской. Ну, я прям... 2 раза делал прием Хаймлиха на нее.
1: Ну да.
0: И она продолжает все равно эти конфетки есть.
1: Типа, что ведь? Давай ж не будем такими людьми, которые из страха подавиться не будут ничего есть, кроме жидкого порошка. Пюрированной пищи.
0: Пюрированная пища. Я бы хотел пюрированной пищи.
1: Ты что, Нина?
0: Нет, я Витя.
1: Ну, спасибо тебе большое. Ну, я надеюсь... что тебя не смутил наш такой совет.
0: Это не призыв к действию, это просто...
1: намек.
0: Легкий намек.
6: Друзья, у «Либо-либо» есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал «Либо-либо», там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
0: Всю свою жизнь я, в принципе, прожил вот как бы сталкиваясь лицом к лицу со своими как бы и страхами, и остальным. У меня просто такое детство реально. И вот я помню, меня донимали в школе какие-то типа гопники. И это были такие чуваки. Они заведуют мелочью всякой. То есть это менеджеры гопников. В их подчинении типа находятся там дети 10 лет, 11, которые с тайками ходят. В их подчинении находятся там всякие чуваки. Вот 15 лет в спортивках. И их реально можно отличить. У них есть кожаные куртки. И вот эти чуваки, ну, они, конечно, издевались над всеми, кто выглядел типа как-то неформально, как это называлось на Руси. У меня были проколоты уши 6 класса. Ну и, короче, просто чуваки типа как-то там проявляли какой-то вот этот вот негативный интерес, скажем так. Ну, я вообще недолго терпел. Я просто подошел и сказал, я вам чем-то не нравлюсь, типа, что вообще происходит, типа, почему я вас так это смущаю?
1: Ты это делаешь сквозь страх?
0: В какой-то момент он просто перестает у меня существовать, и у меня существует просто напор сразу какой-то дикий. С ними это... Ну, извини.
1: Я просто испугалась.
0: Да, понимаю. Короче, с ними... Это в первый раз было, я так вот сделал. Чуваки отвязались. Но потом там был один особо какой-то, типа, дебил. У него даже лицо было квадратное просто абсолютно. Прошу прощения за, как бы,
1: не
0: применение...
1: Не бойся, это мы не вырежем.
0: Всех вообще просто.
1: Вырежешь, точнее.
0: А вы можете не вырезать. У меня до сих пор такое мнение. В общем... Прогремел звонок, и мы столкнулись с ним у входа в класс мой. И он просто вцепился за меня руками. Я как бы недолго думаю, это меня совершенно вообще выбесило, просто закрыл дверь ему на руки, и все. Я как бы не считаю себя особо смельчаком. Я никогда не дрался в жизни. Я никогда не проявлял агрессию на людей. Вот так вот. Но какой-то защитный механизм абсолютный у меня есть. И вот он как-то так работает.
1: А я помню, когда я начала уже работать, выступать, зарабатывать деньги, то есть уже так попозже, но я еще очень боялась говорить про эти деньги, обсуждать с кем-то. Для меня это была такая некомфортная, неловкая тема, и мне это доставляло много неудобств. Но сделать я с собой ничего не могла. И приходилось постоянно это перепоручать кому-то, какому-нибудь менеджеру, помощнику. И мне это не нравилось. Зачем кому-то что-то перепоручать? И я поняла, что все, конечно, отдам на аутсорс, но вот когда про деньги, лучше хотя бы иметь... способность об этом спросить напрямую. Это важное умение в любой профессии, особенно когда мы вот эти вот все фрилансеры, да, и мы за это сами должны все отвечать. И я помню, что я начала нарочито, сквозь стыд, вот знаешь, у меня 7 потов с меня сойдет, перекраснеюсь, перебледнеюсь и спрошу, скажи, пожалуйста, сколько бы ты хотела за эту работу? Или там, мне мало столько денег, мне нужно больше. И ты знаешь, раз за разом, и на 10-й раз уже пофиг, и тебе уже плевать, потому что ты уже как бы со всем этим столкнулась. Ты уже попросила, ты уже получила несколько раз отказ, ты поняла, что это не страшно. Что после того, как ты получаешь этот отказ, не падают здания, и ты не испепеляешься, не уничтожаешься на месте, ты возвращаешься домой, и вообще-то даже не сильно расстраиваешься, и все нормально, ты просто думаешь, что делать дальше. И мне кажется, что со многими страхами полезно сделать вот так. Особенно это когда связано, знаешь, с чем? Вот я поняла главный признак, где мы можем это советовать. Когда это связано с какими-то социальными вещами.
0: Вот, это тоже, вот реально, ты просто процитировала то, что у меня в голове было.
1: Да, мы же когда, муж и жена.
0: Если это социальные... Если это социальные страхи, скорее всего, их нужно все преодолеть просто.
1: Да, если вы боитесь заговорить, если боитесь спросить. Еще помню, что у меня со сценой так же было. Раньше я отказывала многим людям в выступлении, и часто именно из-за страха. Ну, страшно выходить на сцену, это каждый раз такое волнение, и лучше всеми способами его избежать. И ты просто себя заставляешь. Раз, два, три, все, на 4-й уже
0: как-то полегче.
1: Елочка,
0: гори.
7: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне 11 лет, и у меня есть 3 страха. Первый страх – это страх резких звуков. Честно говоря, с такими звуками я встречаюсь редко, но несмотря на это, представьте ситуацию. Сидите вы за столом и просто, например, обедаете. Как вдруг соседи вдруг решают, что им надо срочно сделать ремонт и достают из чемодана дрель, а потом начинают сверлить. Второй страх – это страх одиночества. Мы однажды с бабушкой приехали в Минск, чтобы купить билеты. Бабушка сказала, что отойдет ненадолго, чтобы купить билеты, но я это прослушал, и в итоге, когда я обернулся, бабушки не было. И я очень сильно забеспокоился. Третий страх – это страх войны и то, что я не смогу вернуться на родину.
1: Привет!
0: Привет!
8: Здравствуйте!
1: Расскажи для наших слушателей немножко о себе. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как у тебя дела?
8: Ну, меня зовут Саша, мне 11 лет. Мы так-то живем в Литве, но сейчас лето, и мы живем в Турции сейчас.
1: Очень приятно познакомиться. Ты знаешь, у нас недавно произошел такой случай, и сначала Витя сам с этим столкнулся. Он сидел дома, и рядом с нашим домом происходила какая-то птичья, как ты, Витя, выразился, мурмурация. Это такое явление, когда птицы огромной стаи летают в разных фигурах, и я так и не поняла, для чего они это делают, но запомнила, что это называется мурмурация. И две птицы попали нам в трубу нашего дома, в наш камин, и мы просто вот здесь вот в нашем камине обнаружили птичку, и одну Витя спас, вытащил, а со второй мы так пока и не знаем, что случилось, и она постоянно билась, и очень-очень пугало нас. И единственное, что помогло, это просто привыкнуть к этому звуку, привыкнуть к этой птичке, что она наша соседка на какое-то время. И это было, правда, очень неприятно. А расскажи еще про тот страх, который ты говорил, что-то связанное с переездом, с родиной и так далее.
8: А, ну, второй страх – это страх войны. Именно из-за нее нам пришлось переехать, и я боюсь, что не смогу вернуться в Россию.
1: Мне кажется, что сейчас очень много людей тебя понимают, потому что последние, уже получается, полтора года мы все живем в этом страхе, особенно те люди, которые живут рядом, и их может это коснуться. И даже мы с Витей постоянно думаем об этом. Скажи, тебе, может быть, что-то помогает бороться с этим страхом? Ты что-то делаешь для того, чтобы переживать не так сильно?
8: Ну, я с этим ничего, если честно, не делаю.
1: Просто уже привык к этому ощущению?
8: Нет, просто сижу такой весь год и думаю, блин, когда это все закончится?
1: Очень жизненно.
0: Да уж, много людей так сидит.
1: И много людей, кстати, мне пишут, спрашивают, что им делать в этой ситуации и как им почувствовать себя легче. Я не знаю, что отвечать, потому что, может быть, я создаю ощущение человека, который как будто бы почему-то понимает, что делать с этим страхом и как с ним бороться. Но, конечно, у меня не особо получается. Единственное, что мне помогает, это какая-то рутина, какие-то бытовые вещи, которые тебя немножечко возвращают, потому что контролировать не особо получается вот такие глобальные процессы. Процессы, войну, все эти риски, которые происходят. А ты ведь как-нибудь борешься с... Ну, мы с тобой, кстати, это особо не обсуждаем. О, скажи.
0: Ну...
8: Как я борюсь?
0: Как ты борешься? Давай ты сначала.
8: Ну, страхи – это нервы. А когда я нервничаю, я делаю вот так. Поэтому меня бабушка обучала.
1: Как там говорят? Три глубоких выдоха, глубоких вдоха. Или наоборот. А я еще, знаете, какой слышала способ справиться с таким тревожным состоянием, когда страх уже прям вот здесь, с тобой, он уже тебе на голову сел, и ты очень волнуешься. Обратить внимание на то, что происходит вокруг себя, найти какую-то вещь, которую ты можешь увидеть, произнести там «я вижу микрофон». Потом вещь, которую ты можешь услышать, допустим, я слышу там звук своего собеседника, или я слышу, как поют птицы, или я слышу шум деревьев. И что-то еще, по-моему, запах, который я могу ощутить, вкус, который я чувствую во рту. И когда ты вот так возвращаешься к своему телу, и фокусируешься на ощущениях внутри тела, или, как ты говоришь, на дыхании тоже, то это очень помогает.
0: Слушай, расскажи, а ты можешь как-то свой страх сформулировать? Может быть, ты боишься, что друзей не увидишь, там, скучаешь по улицам, по еде там, или еще что-то?
8: Ну, лично я насчет первого варианта боюсь. Вот, так как в школе, я скучаю по прошлой школе, ведь там были хоть вредные ребята, но я все равно по ним скучаю.
1: А в Литве у тебя уже появились какие-то новые знакомые или друзья?
8: Да, появились.
1: Слушай, это же очень круто. У нас
0: ты
1: тоже.
0: Ты ходишь в школу уже в Литве, да?
8: Да.
1: Мы тоже какое-то время очень из-за этого переживали, но в последнее время тоже как-то появились какие-то друзья, соседи, стали с кем-то общаться, и стало очень, ну, стал сильно легче. И как здорово, что у тебя рядом с тобой, например, твоя бабушка, как ты говоришь, и вообще твоя семья рядом, что хотя бы по ним не приходится скучать.
8: Да. Третий страх – это страх одиночества. Однажды мы с бабушкой были в Минске, и она сказала: «Сань, постой тут». Я схожу за билетиками, но, к сожалению, я это прослушал, и в итоге, когда не увидел за своей спиной ее, я впал в панику.
1: Я помню этот, мне кажется, у всех детей до какого-то возраста это самый вообще такой сильный страх, что родители куда-то денутся, или бабушка, или там, ну, какой-то взрослый, которому ты доверяешь. И я помню, что я все время терялась в магазине. И я говорила: «Мам, папа, ну что вы так носитесь?» А они хотели успеть там побыстрее все купить в Ашане, в этом огромном, там, тесном, куче людей. Масло, яйца, мясо, майонез. И я в какой-то момент перестала бояться, потому что я научилась, что нужно делать в этой ситуации. Ну, конкретно в том магазине, куда мы ходили, надо было пойти на первую кассу или просто к любому продавцу, к любому охраннику и сказать им: «Да, я потерялась опять, в десятый раз». И тогда они в микрофон объявляли: «Мама Лизы» или там кто-нибудь, кто пришел с Лизой, подойдите сюда, заберите вашу девочку и следите за ней получше. И мне кажется, очень полезно просто знать, что делать в таких ситуациях, и это точно помогает снизить тревогу и снизить страх.
8: Кстати, я очень часто видел в Ютубе ситуации, где ютуберы в детстве радовались, то мама скоро придет, но она долго не появлялась, и они начали представлять, что с ней что-то случилось, она...
1: Да, и ты записываешь голосовые сообщения: «Где ты? Где ты? Что с тобой случилось? Ты вообще жива? Ты цела?» А мама там просто 15 минут вышла в аптеку куда-нибудь или в магазинчик. Очень знакомо. Мне кажется, что все наши юные слушатели сейчас тебя тоже очень хорошо поняли, и это всем нам знакомо. А ты боялся в детстве, что мама куда-нибудь уйдет?
0: Но мне нравилось, когда все уходили из дома. Но я всегда был очень рад, когда мама приходила. Вот я что.
8: Я тоже радовался этому.
0: Я всегда радовался, бежал, разглядывал, естественно, пакеты, что там принесли. Сейчас Нина это делает уже в таком маленьком возрасте.
1: Да, ей 1 год, и уже ты приносишь пакеты, и она набрасывается на него, и что-то там она ковыряется, достает, разглядывает, какие интересные новые вещи мы принесли. Это очень смешно. Мне еще хотелось, знаешь, все время сделать что-то хорошее к ее приходу, пока ее нет, там что-нибудь приготовлю, помою пол. Но знаешь что? Она почти никогда не была рада, потому что я всегда придумывала что-то, ну, знаешь, приготовить суп.
0: Покрашу стены в черный.
1: Ну, там какая-нибудь уборка, от которой в итоге все стало хуже. Или такая готовка, что ты перевела все продукты и просто лишила семью ужина. Вот так.
8: Или порезать матрас, чтобы вернуть перья к курице.
1: Ну да, да, мама, я вернула курочку в прежнее состояние.
0: Вот она.
8: Это я хотела сказать еще несколько слов. Говорят, страхи. На самом деле это важное чувство. Если бы не было страха, мы бы не были живы. Потому что если бы не было страха, то люди не смогли бы подождать зеленого света на светофоре или отойти... Или притвориться мертвым при виде медведя.
1: И да. Такие ежедневные ситуации наши.
0: Мне кажется, что ты прекрасно просто подвел черту.
1: Ну да, это абсолютно
0: если
1: правильно.
0: Если ты боишься, значит, ты жив. Ну что, Лиз, мы обсуждали войну. Боимся ли мы, что не вернемся или что-то?
1: Да.
0: Ты боишься?
1: Нет, такого ощущения, как страх, нет. Знаешь, потому что это уж слишком, не знаю, как будто бы для моего мозга это уж слишком страшно. Одно дело бояться чего-то, на что ты можешь повлиять, или чего-то соизмеримого, понимаешь? Например, у меня самый главный страх — потерять кого-то из близких людей. Я думаю, это всегда будет самым большим страхом. Все, что связано со мной, меня не так сильно пугает. Раньше меня очень сильно пугала перспектива какого-то публичного позора, высмеивания, потому что мне, как ты помнишь, очень нелегко давалась моя популярность, какая-никакая, и там, что люди в интернете меня обсуждают, какие-то незнакомцы пишут комментарии. Не хочу сильно углубляться в эти темы, но с тех пор, как мы начали высказываться о политике, о войне за эти полтора года, конечно, было много негатива, такого немножко искусственного. Знаешь, когда не поток комментариев, а какая-нибудь статья в газете, статья в каком-то паблике на несколько миллионов человек, и тебя просто кипятком ошпаривает, когда ты это видишь. Знаешь, они пытаются же унизить, как-то тебя опозорить, как нам расклеили с тобой дверь какими-то страшными фотографиями, страшными надписями. Представьте, ребята, мне дверь дома вот так вот обклеили. И это все в моменте так неприятно, так тяжело. Я правда плакала из-за каких-то из этих вещей. Но зато мне сейчас так пофиг. Вот реально, что бы про меня не выложили, какое бы там ни смонтировали видео, фотографии, что бы там ни было, мне реально на это все равно. И мне так хорошо и приятно и легко с этим жить. Вот тоже, видишь, столкнувшись с этим нос к носу, я поняла, что, во-первых, ничего не меняется. Все мои слушатели остаются со мной, все остается на месте. И более того, это на мою жизнь вообще никак не влияет.
0: Извини, что отмечу сейчас это. Тебе очень идет этот цвет, который сейчас на тебе. Он подчеркивает твой глаз.
1: Спасибо.
0: Зеленый.
1: Спасибо, что зеленый.
0: Розовый.
1: Да другое.
0: Шоколадный.
1: Ведь, знаешь, некоторые шутки надо оставить. Не надо говорить в конце. То есть имеется в виду. Писька. Жопа.
0: Ты просто меня плохо знаешь. Это самое мое любимое.
1: Шуточка должна быть так, где-то кто-то подумал, потом через полтора дня додумался, ему, он как осознал эту шутку, да, смешно.
0: Это
1: они вот так вот вываливают.
0: Если ты хочешь, чтобы они посмеялись, а если ты хочешь, чтобы они все такие сделали лица, то тогда надо сказать.
1: Давай заранее договариваться о целях на подкасте.
0: Мне просто нравятся вот такие лица.
1: Давай заранее договариваться о наших целях тогда.
0: Хорошо.
1: Чтобы мы как-то в ногу шли. А ты ведь...
0: Идем в ногу.
1: А ты ведь ты в чью?
0: Я боюсь, если конкретно про войну говорить, в начале программы, нашей телепередачи, пытался разграничить эти понятия для себя. Страх, тревожность и прочее. В общем, я не знаю, страх ли это или нет. Конкретно мне кажется, что это, наверное, не ложится в эту категорию. Но я боюсь не пройти... Мне очень хочется пройти еще раз по Ульяновску. Я очень скучаю, поэтому я скучаю по своим родственникам. Я их не видел, ну, уже давно, уже 2 года. Я скучаю по Ульяновску. У меня очень, на самом деле, прагматичная даже какая-то цель здесь, потому что это просто часть истории меня как человека. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я вспоминаю просто вещи, связанные с своей жизнью. И это позволяет как-то больше объем этот понять. И есть такое просто чувство, что как будто ты просто заблокировал, потерял часть себя. Ты не понимаешь, когда сможешь к ней прикоснуться, а этот сундучок подержать в руках, открыть заново.
1: Мне кажется, что самое ценное и самое важное и драгоценное ты, конечно, увез оттуда. И даже если бы ты был, ну, мне кажется, просто как твоей жене. Видишь, я же тебя так люблю. И поэтому мне кажется, что вообще ты самый ценный камень и самая красивая улица, и самый красивый дом, который когда-либо был построен в Ульяновске. И даже если тебя выпрут вообще из всех стран, и ты будешь там без чемодана, без всего, все равно ты самое главное с собой всегда унесешь. Это ты сам.
0: Я знаю, я согласен. Спасибо большое, что ты так говоришь и ты так думаешь. Но чувство моей потери, оно несоизмеримо с тем чувством самости и правильности, просто самоосознание того, что я правильно поступаю в данной ситуации, оно просто несоизмеримо.
1: Витя, слушай, а неужели ты не боишься, что со мной, что меня не станет? Ты этого не боишься? Я боюсь этого, я прям сажусь и боюсь. Когда мне грустно, мне плохо, я прям могу углубиться в это. Плакать, слезы вытирать.
0: Я не знаю, как наша жизнь будет развиваться в плане того, что я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Просто в моей жизни это уже происходило. Я уже как бы хоронил родственников. Это неприятно, это ужасно. Я смирился с тем, что это часть как бы жизни. Это то, что ждет каждое существо.
1: И ты не хочешь посвящать этому страху часть своей жизни и вместо радости заниматься этим?
0: Возможно, мой способ преодоления этого — Это действительно как бы посвятить все внимание на более радостные моменты жизни с тобой и нашей семьей. В какой-то момент, я помню, когда я сидел один, вот в один из тех вечеров вот в Митино, я смотрел новоорлеанские похороны. А там похороны проходят совершенно по-другому. Они отмечают жизнь человека, выходят оркестры. Особенно музыкантов они провожают. Иногда даже люди, некоторые музыканты, просят сделать из них улыбающихся чучел и поставить, типа, и закатить им вечеринку. И мне как бы конкретно такой, может, кринж, я не очень люблю, типа, сделать из меня чучело, мне кажется, что, возможно, это не очень приятно просто выглядеть будет. Но когда жизнь отмечают, мне нравится больше гораздо, чем когда скорбят об утрате. Потому что скорбить об утрате, мне кажется, что это чувство непродуктивное. Оно не
1: ты знаешь, а мне кажется, любое чувство может быть продуктивным.
0: Я для себя вот так вот твои слова восприму, если ты не против, что любое чувство может быть частью цепочки какой-то хорошей очень.
1: Я против, восприми иначе. Я знаешь, что тебе хотела сказать? Я просто долго думала о том, почему я так люблю смаковать свои страхи о будущем, какую-то грусть. И я поняла, для чего я это делаю. Мне кажется, что так я как будто бы снижу страдания от этого события. Я так этого боюсь, что мне кажется, что я могу к этому как-то подготовиться, прожить это, прорепетировать это, и в моменте мне будет легче. И это, конечно, обманчивая иллюзия. Угу. Конечно, ничто не облегчит мне эти страдания, как бы я к ним, как мне кажется, не готовилась. Ну что ж, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на нас везде, где можно. Ставьте нам лайки. Это была Лиза Монеточка и Витя Исаев. А также следите в моем телеграм-канале, потому что регулярно я выкладываю новые вопросы для следующих выпусков. И вы, именно вы...
0: Глаз мне не выклили, блин.
1: И вы можете попасть в наш следующий...
0: В наш глаз. Извини.
1: Зеленый. Зеленый. Внимательно следите в моем телеграм-канале за темами новых выпусков. Я их туда регулярно выкладываю. Вы можете написать в специальный чат-бот, там вся эта информация будет. И тоже поучаствуйте с нами вот так классно поболтать. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск помог вам приятно провести время. Может быть, вы гуляли в наушниках, может быть, вы валялись на диванчике, может быть, вы что-то жевали. В любом случае, спасибо большое, что вы были с нами.
0: Мы не прощаемся. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю в СММ-шестве в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Бажен-Масорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» – автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела – это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» – кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно, в общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Вот ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, и я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно, да.
0: Но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» – победитель. Причем еще да. Такой, да.
0: Да, да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки, но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
3: да,
1: она
3: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет? Да, как бы.
2: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельями, ожерельем, это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином даже.
2: Да, убийство ожерельем – это так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконта Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Биток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Но вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Она была красавица, умница, вообще, как бы.
2: Детей вообще подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка. Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которой он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: потом
1: жизнь
2: она
1: пожила,
2: угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого, типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормально отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще
1: понимаешь, что...
2: Да, да. Уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят. Вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином. Извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл ту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными. А автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ — это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас второй случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, но просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербатч в своем замке, он такой,
2: просчеты вот эти делает.
1: Да. Вот немножко такие,
2: да,
1: такой эффект.
2: Да, но, знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как-то мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательски литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прочла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога,
1: да,
2: к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка. Мне пришлось купить бумажную. И я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии. Да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот. И, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы... У тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, как бы, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, да-да, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные, или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были. Но потом его покровитель решил его выдать моя мечта. Он решил его женить. И женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле «живу по знакомым», пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла, как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику, как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле это прям, ну, националисты, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось, в книге он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
2: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
2: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
2: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
2: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение... начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, Бантустан они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста, Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», а мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение,
2: да,
1: когда ты агрессивно
2: да.
1: ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
2: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
2: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается
2: да,
1: очень
2: стремительно. Да-да-да, и вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, боли.
2: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконто Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
2: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
2: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
2: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится. Слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
2: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то, чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький.
2: Немаленький, да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение, и дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь, ну он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
2: Да, это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
2: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
2: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
2: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылался и многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
2: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое себя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
2: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
2: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
2: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю, там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню даже фраза,
2: да,
1: такая
2: было такое.
1: Сохранилась, я вот... потому что... Да.
2: Блин.
3: Да.
2: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим, правда, следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом, но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
2: Да, да, да, конечно, там же было еще, естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, а потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
2: вот.
1: Да.
2: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что типа спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
2: Да, типа спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые они, если что, родились.
2: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
2: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
2: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры. У них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес. Там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что типа, что нам все-таки нужны переговоры, что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
2: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит: спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация — это когда создается образ святого. И биография — это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Да, так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
2: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
2: Да, однозначно. Мандела точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты. И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали — это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевилле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе — это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
2: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью, я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой: я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть, я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
2: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
2: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
2: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа. И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
2: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
2: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится что-то, что не так.
2: Это какие-то колонки, да? Вот.
1: Это Винни.
2: А, или Винни, да.
1: Это Винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что может быть...
2: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом, и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
2: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
2: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война, или там, любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
2: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
2: времени,
1: что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимали, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была, она была вот такая. Это было только про свободу, или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная, и с тем, что борьба за свободу тоже не цельная, и люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
2: Ну да, в этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим, и в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
2: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
2: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности. В смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже можем так же сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
2: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
2: У тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите,

0: чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но, ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с Сашей всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Вот ссылка, на которую есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Нам всем кажется, что если, ну и скоро и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить.

0: поглотят.
1: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
2: Звезда полосата, носата, бисата.
1: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

всегда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы. Вас усталых, что стали до времени старыми. Вас убогих, которых газетные полосы ежедневно бесстыдными славят фанфарами. Сколько раз вас морочили, мяли, ворочали, сколько раз соблазняли соблазнами тщетными, и как черти вы злы, и как ветер отходчивы, и скупцы, да чего ж вы бываете щедрыми? Она стоит печальница всех сущих на земле, стоит, висит, качается в автобусной петле. А может, это поручни, да впрочем, все равно, и спать ложилась к полночи, и поднялась темно. Всю жизнь жила не охала, не кляла белый свет. Два сына было сокола, а войх нет, как нет. Один погиб под Вислою, другого хвоть свела. Она лишь зубы стиснула и снова задела. А мужа в потьме льдины распутица смела. Она лишь брови сдвинула и снова задела. А дочь в больнице с язвою, а с дуру запил зять. И думая про разное, билет забыл взять. И тут один с авоською и в шляпе паразит. С ухмылкою, со свойскою, геройской ей грозит. Он палец указательный ей чуть не в нос сует. Какой, мол, несознательный, еще, мол, есть народ. Она хотела высказать, задумалась прости. А он как глянул искоса, авоську сжал в горсти, и на одном дыхании 100 000 слов подряд, чем в шляпе, тем нахальнее. Недаром говорят, он с миною канальскою хренит на весь вагон, что с кликой, мол, китайскою столкнулся Пентагон. Мы на гребне истории, нам душит в лоб шторма, а есть еще, которые все ходят задарма. Мы во главе истории, без нас бы мир ослаб, а есть еще, которые все хочет цап-царап. Ты, мать, пойми, не важно нам, что дурость твой обман, но фигурально каждому залезла ты в карман. Пятак, монетка малая, ей вся цена пятак, но с неба каша манная. Не падай за так. Она любому лакома, на кашу каждый лих. И тут она заплакала, и весь вагон затих. Стоит она, печальница всех сущих на земле, стоит, висит, качается в автобусной петле. Бегут слезинки скорые, стирает их кулак. И вот вам вся история
и ей цена пятак. Я люблю вас, глаза ваши, губы и волосы, вас уста, что стали до времени старыми, вас убогих, которых газетные полосы ежедневно бесстыдными славят фанфарами. И пускай это время насвинчено, что пора, пусть мы сами почти до предела доверчены. Но оставьте, пожалуйста, бдительность операм. Я люблю вас, люди. Будьте ж доверчивы.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь,

0: что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn-Based Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
0: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям, то есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
0: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так, в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке, да, оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
0: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
0: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент. Допустим, один срез. Второй срез. В порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Да. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
0: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порно-актера и хотят пережить это, да, с порно-актером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что +3, грубо говоря, тебе нужны эту капусту. Срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связан у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
0: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
0: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
0: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь... Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло. Но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
0: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
0: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
0: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
0: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единой России», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящийся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал».
3: Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться.
1: В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+.» В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту компанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. У меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Беседы. В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняю.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится?

0: Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
1: То есть в каком-то смысле начало войны послужило толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
0: Возможно, да, но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
1: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
0: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
1: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще неопубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которой вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
0: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшеном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
1: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
0: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
0: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» — это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
0: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. в России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
0: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
0: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
0: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
0: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес. Смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: за тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
0: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
1: хороший
0: большой.
1: Хороший вопрос, да.
0: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно вот в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
0: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, что слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Таби, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер — положительный персонаж. Вот. А остальные просто... так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть, поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
0: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60% это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
0: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не попкорн-букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «Nokizen Press», замечательным, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
0: бесплатно можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
0: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
0: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
0: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
0: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парк.
0: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
3: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список
3: Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Бабель Букс успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
4: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений Добренко, я профессор русской литературы и культуры Венецианского университета ко Фоскари. Я занимаюсь культурной историей сталинизма, социалистическим реализмом, советской литературой, кино. И сегодня я буду говорить о советской литературе как проработке травмы. Подобно тому, как русская литература XIX века была главной трибуной, с которой заявила о себе вступившая в современную эпоху русская нация, советская литература стала формой, непосредственно связанной с возникновением, консолидацией и упадком советской нации. Советская нация выразила в ней свое самосознание, раскрыла свое воображаемое, сформулировала свое понимание мира, прошлого, настоящего и будущего, и прорабатывала в ней свои травмы. Модернизм был не только попыткой преодоления плоского реализма прошлого, избавления от казавшихся безжизненными способов передачи правдоподобия и освобождения от оков искусства, казавшегося оторванным от мира будущего. Модернизм был также и поиском адекватных форм работы с вызовами модернизации. И именно в последнем как раз модернистский тренд такой оказался в остром противоречии со всей траекторией развития советского политического проекта, который с 27 года все больше удалялся от марксистского видения будущего и все больше опирался на социальную и политическую архаику, традиционалистские ценности, социальную иерархию, государственный патернализм, имперские практики, полицейское государство и так далее. Сталинизм стал политическим оформлением этого процесса, и в нем литература была использована в качестве инструмента, инструментализирована через то, что принято называть соцреализмом, социалистическим реализмом. Новая реальность формировалась литературой и одновременно определяла ее параметры. С уничтожением в ходе революции и гражданской войны тонкого слоя городских культурных элит, город наполнился полуурбанизированным крестьянством, которое, хотя и массово, но неизбежно поверхностно, приобщалось к городской культуре и чтению. Этот доминирующий социальный слой был глубоко консервативен, и потому начавшийся в 30-е годы так называемый «большой возврат» — это термин в советологии, который был введен в 30-е годы, «the great retreat» — «большой возврат» или «большое отступление». В сфере искусства он означал не только возврат к эстетическим конвенциям и нормам XIX века, но и неизбежную утерю способности к работе с травмами модерности. Литература превратилась одновременно в один из важнейших инструментов социализации в новом обществе, производства новых субъектов и новой нации, и зеркало, в котором отразились основные стадии ее развития в XX веке.

0: веке. Революция, радикально изменившая Россию, обернулась полувековой гражданской войной, которая началась в 1905 году и завершилась в 1956. После полувека войн и социальных катаклизмов, экономических провалов и взлетов, из них советская нация вышла надорванной и глубоко травмированной, с грузом унизительных поражений Первой мировой войны, распада империи, революционных пароксизмов, братоубийственной гражданской войны, надрыва насильственной коллективизации, ускоренной индустриализации, ужасов большого террора и, наконец, самой Отечественной войны, катастрофически бездарно начатой и стоившей стране слишком дорого. Это было общество, пережившее одну за другой волны жесточайшего и систематического насилия, валы которого захлестывали страну на протяжении 5 десятилетий. Общество было одновременно источником и жертвой, объектом и субъектом этого насилия. Оно вышло социально и демографически надломленным, физически и морально истощенным и глубоко пораженным ресентиментом, прежде всего в отношении окружающего мира. Неудивительно, что и после смерти Сталина только что прошедшая эпоха стала главным предметом советской литературы. Советская литература – это не просто литература, созданная в советскую эпоху. Это литература, предметом которой стала советская нация от ее рождения до ее гибели. При том, что литературные формы менялись, менялись жанры, сюжетные каноны, язык и стиль, она оставалась одновременно инструментом создания и зеркалом советской нации. И в этом качестве она отражала и участвовала во всех стадиях работы с травмой. А соцреализм, официальное сталинское искусство, был направлен на забвение. Он может быть понят как машина стирания прошлого. Но прошлое нельзя забыть. Прошлое как травма – это не столько метафора, сколько точное описание механизма работы памяти. Подобно тому, как человек, переживший насилие, обязательно должен его проработать, чтобы выйти из его власти, общество также должно прорабатывать свое историческое прошлое для того, чтобы двигаться вперед. Человек может попытаться забыть прошлое, но лишь вытесняет его в подсознание, откуда оно продолжает бесконтрольно вести свою разрушительную работу. Точно так же работает и социальная память. В литературоцентричной советской культуре проработкой национальных и исторических травм занимался прежде всего советский роман. Поэтому мы вот в разговоре сосредоточимся на нем. И хотя речь будет идти о всей литературе, просто нужно выбрать какие-то примеры, а обо всем говорить в рамках лекции невозможно. Поэтому сосредоточимся на романе, на прозе, поскольку она занимала центральное место в литературе. Мы также попытаемся проследить, как в этой литературе советское общество проходило все стадии проработки травмы. Напомню, их выделяют 5. Это отрицание, потом гнев, потом торг, депрессия и, наконец, принятие. Это всегда чрезвычайно болезненный процесс, поскольку принятие прошлого означает не только возможность двигаться вперед, но также открывает чрезвычайно чувствительную проблему ответственности за преступления прошлого. А к этому в советское время не были готовы ни общество, ни тем более государство. Советская нация родилась с тяжелыми родовыми травмами. Само ее рождение стало результатом срыва едва намечавшейся модернизации, коллапса царского режима, его неспособности к проведению политических реформ, экономического кризиса, социальной поляризации и радикализации, распада империи. И хотя нации чаще всего рождаются из войн и революций, жизнь в катастрофе, а затем с ее последствиями, сформировала постоянный фон, который, как мы увидим, подспудно определял глубокую трансформацию и литературных форм. Советский роман – это не только лежащий на поверхности мобилизационная, воспитательная, пропагандистская функции, но не менее важные аналитическая и терапевтическая, о которой мы редко задумываемся. Предсказанный Мандельштамом в 1922 году конец романа, вызванный, как он писал, катастрофическим распылением личности, обернулся в советском романе всесторонним анализом этого процесса. Даже тогда, когда он осознавался не как катастрофа, но как революционное преобразование общества. Революция заняла главное место в литературе потому, что это было потребностью самих писателей, потому что она составила основание общего опыта читателей, потому что это отвечало потребности самого режима в легитимации и, наконец, потому что она оказалась точкой отсчета новой истории. В ее свете предстояло понять прошлое. От нее начинался отсчет будущего. Неудивительно поэтому, что главным событием после революции стала сама революция. Роман, который составил каркас советского литературного канона о революции, поражает прежде всего своим разнообразием. Это документально-пропагандистская «Мать Горького». Это вполне традиционно психологический разгром Фадеева. Это апокрифический Чапаев Фурманова. Это романтизированный, написанный в таком возвышенно-эпическом стиле, «Железный поток» Серафимовича. Это агеографическая «Как закалялась сталь» Островского. Это автобиографическая педагогическая поэма Макаренко. Но во всем этом жанровом разнообразии есть одна повторяющаяся функциональная черта. Вся их стратегия, то есть стратегия этих романов, связана с лакировкой травмы. Иначе говоря, с первой из пяти стадий скорби, с отрицанием. Соцреалистический роман – это роман отрицания. Стратегией этого отрицания является дереализация действительности, когда насилие и травма лакируются, когда действительность и травма прошлого как бы отменяются, не замечаются, игнорируются. Это особенно видно в сравнении с романами гнева, напомню, это вторая стадия, да, которые как раз не вошли в советский канон, такими как «Белая гвардия» Булгакова, «Голый год» Пельняка, «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, «Конармия» Бабеля, «Партизанские повести» Всеволода Иванова. В этих романах, рассказах, повестях революция предстает в грозном кровавом ореоле. Они пронизаны сценами насилия, брутальности и гибели. Причем стратегия авторов состоит в подходе к насилию как органическому атрибуту революционной эпохи, неконтролируемой, иррациональной, глубоко укорененной в повседневной жизни крестьянских масс, живших в насилии в течение столетий. Этот подход к революции и гражданской войне находил выражение как в обращении к формам традиционного толстовского романа, наилучшим примером является, конечно, «Тихий Дон» Шолохова, так и на противоположном полюсе в остро-гротескных формах модернистского письма на грани традиций Николая Федорова и фольклорного примитива, как, например, Чевенгур Платонова. Иррациональная у Всеволода Иванова и Бабеля, Платонова и Пельняка не было погружено в раствор психологического анализа, но представало как иррациональное и потому пугающее. Это был совсем не тот эффект, к которому стремилась официальная, направленная на мобилизацию советская литература. Вот почему советский литературный канон очень точечно отбирал те направления, которые были связаны со снятием или маргинализацией насилия и боли. Все основные романы советского канона рассказывают трагические истории гибели героев, напомню, и Мати, и Чапаев, либо истории подвижников, как закалялась сталь, целых партизанских отрядов, как разгром Фадеева или железный поток. Однако доминирует в них отнюдь не трагизм, не бессознательная стихия, не бессмысленная жестокость, но агитационный пафос и героика, как, например, в «Матери Горького», народность и близость героя к массам, как, например, в «Чапаеве» Фурманова, аналитический психологизм, как, например, в «Разгроме», или, наоборот, романтический и монументальный стиль, как в «Железном потоке», призванные заслонить бессознательное стальной волей, как в автобиографическом повествовании Островского «Как закалялась сталь», или, наоборот, коммунистическое воспитание, как в педагогической поэме Макаренко. Все это стратегии отрицания травмы. С одной стороны, сформированный в сталинскую эпоху страх переплавляется в историю славы и побед. С другой, он мутировал в растравляемые национальные травмы, фобии, обиды, ресентимент. Чутко отражавшая эти процессы советская литература стала настоящим домином работы с травмой, который вытеснял рационализм. И этот язык травмы отчетливо виден в романах, посвященных не только героическому периоду революции и гражданской войны, таким эпическим событиям, но и в произведениях, посвященных советской повседневности, прежде всего в так называемом производственном романе или колхозном романе. Травма форсированной насильственной индустриализации оставила глубокий след в советском обществе, начиная с 20-х годов. Первые производственные романы, такие как «Доменная печь» Ляшко или «Цемент» Гладкова, рисовали картины безбытной жизни рабочих, энтузиазма и самоотверженности, доходивших до полного забвения ими семьи и личной жизни. Семейная жизнь героев «Цемента» не состоялась. Их семья распалась. Дочь умерла в детском доме, а окружающая их жизнь была полна насилия и тревоги. Но уже производственный роман в эпоху своего расцвета начала 30-х годов, в эпоху первой пятилетки, прибегал к приемам авангардной хроники, документа, литературы факта, монтажной структуры, перемежая их приемами традиционного психологического письма. Это и «Соть» Леонова, и «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, и «Время вперед» Валентина Катаева, и «День второй» Ильи Эренбурга, и другие. Эти приемы при всем их разнообразии были направлены на эстетизацию советской реальности. И в этом качестве они выполняли терапевтическое действие, являясь именно формой отрицания, вытеснения, что особенно видно, если сравнить этот роман, например, с «Котлованом» Платонова, да, который воспроизводил фактически сюжет или коллизии «Цемента» Гладкова, но погружал их в мир беспросветного насилия, нищеты и гибели. Если Платонов эксплицировал, выносил на поверхность травму, то производственный роман окружал ее литературностью, под которой читалась иная реальность. Согласно официальной советской статистике, за четверть века, вот с 24 по 50 год, и особенно в годы первой пятилетки, численность пролетариата в России выросла десятикратно. Социализм описывал процесс перековки массы под влиянием партийных протагонистов. Но из кого состояла эта масса? Прежде всего, конечно, из вчерашних крестьян, лишенных какой бы то ни было пролетарской сознательности. Они шли, подобно Ивану Журкину из «Людей из захолустья» Александра Малышкина, с одной целью, я цитирую: «Нам бы только до лета на кусок заработать, да ребят окопировать. Набедовались мы больно». Конец цитат. Бригадир Ищенко в романе Валентина Катаева «Время вперед» приехал, как он говорит, сезонником, землекопом деньгу сколотить. Катаев дает очень точную характеристику этих людей, рабочих первой пятилетки. Цитирую. «Были среди них новички, совсем еще серые, всего месяц как завербованные из деревни. Были «старики», в кавычках, шестимесячники, проработавшие на строительстве зиму. Были средние, с двухмесячным и трехмесячным производственным стажем». Конец цитаты. Неудивительно поэтому, что в соте Леонова задача Увадьева усматривается в том, чтобы, цитирую, «дробить и мять людскую глину». Конец цитаты. Именно так описывала этот процесс и советская критика. Я позволю себе довольно пространную цитату из критической статьи о производственном романе Александра Янова в журнале «Новый мир». Это уже в 70-е годы. Вот что он об этом писал. Я цитирую. «С этими людьми, с этой сырой массой, на глазах переформировывающейся в рабочий класс, большевикам Чумаловым и Маргулисом предстояло совершить величайший технический переворот. По сути, индустриальную революцию, которая и была действительным содержанием первой эпохи советской индустрии. Задача-то здесь была далеко не просто экономическая, но социальная. Заключалась она в сотворении рабочего класса из незрелой сезонной массы, в интеграции однородного социального слоя из разнообразных, в большинстве чуждых ему элементов. Предстояло за ничтожный срок коренным образом переработать аморфный человеческий материал в целеустремленное, оструктуренное социальное тело. В течение первой пятилетки численность рабочего класса ежегодно вырастала на 21%. Это значило, что меньше чем за одну пятилетку рядом со старым рабочим классом вставал еще один новый рабочий класс, по численности равный старому. Так можно ли было сделать это без нарушения всех привычных экономических норм и правил, без штурма, в жарком пламени которого сплавлялись, цементировались, сливались воедино разнородные кадры, рушились вековые привычки, компрометировалось то, что казалось святым, и обоготворялось то, что раньше считалось несуществующим? Это была массовая психологическая переплавка крестьянства в печах пятилетки. Гигантская социальная акция. Конец цитаты. Действительно, производственный роман рассказывал о, цитирую, «переплавке людей в печах». Конец цитаты. О том же рассказывал и колхозный роман, ведь советский пролетариат рекрутировался из деревни. При этом в самых известных романах о коллективизации, таких как «Бруски» Панферова или «Поднятая целина» Шолохова, процесс коллективизации показывался не просто односторонне, но заведомо ложно. А там, где насилие скрыть было нельзя, включались различные механизмы его нормализации. Так в романе Шолохова, в сценах, где изображалось раскулачивание и высылки кулаков, насилие и принудительный труд, уничтожение собственности и нищета, изгнание и аресты, действовали герои, которые своим поведением должны были вызывать симпатию читателя своей искренностью и непосредственностью, такие как Нагульнов, порядочностью и убежденностью в правоте коллективизации, такие как Давыдов, или комичностью и незадачливостью, как дед Щукарь. Их действия либо снижали, либо заслоняли трагические по своему смыслу сцены. Советский роман выработал три ключевые стратегии дереализации, которые были формами отрицания травмы. Лакировка, мелодраматизация и масштабирование. Посмотрим на них последовательно. Первая из них была лакировка. Известно, что реальность в советской литературе представлялась сильно приукрашенной и жестко цензурировалась, так что огромные пласты социальной реальности были в ней табуированы, в особенности те, что несли на себе опыт травмы. Она лакировалась, как в удостоенном сталинской премии первой степени романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы», который описывал перипетии строительства нефтепровода на Дальнем Востоке в годы войны, На поверхности это был образцовый производственный роман с положительными героями и счастливым разрешением надуманных конфликтов. В действительности же Ажаев описывал труд лагерников в ГУЛАГе, где он сам был заключенным в 30-е годы. Разумеется, этот опыт писателя почти не находил выхода на страницах его романа. Другим подобным примером мог бы служить образцовый колхозный роман, также получивший сталинскую премию первой степени «Кавалер золотой звезды» Семена Бабаевского. Роман Бабаевского стал образцом лакировочной литературы, сильно приукрашенная, тяжелая, полная голода, беспросветной нищеты и каторжного труда жизнь послевоенного колхоза описывалась как светлая, радостная, полная веселья и исполнение надежд в лучах свершившейся утопии. Подобного рода романы создавались в советской литературе в промышленных количествах. Если лакировка полностью снимала вопрос о травме, то мелодрама смещала его и решала лишь как опыт личных переживаний, а не как опыт социальной травмы. Так, в получившем сталинскую премию первой степени романы Галины Николаевой «Жатва» опыт войны на фронте и в тылу полностью вытеснен мелодраматической коллизией возвращения мужа после тяжелого ранения на фронте и заставшего жену, живущей с другим мужчиной, с которым она сошлась из-за ошибочного известия о гибели мужа в начале войны. Отношения в этом треугольнике прекрасных советских людей, по-своему друг перед другом виноватых и невиновных, принесло роману огромный успех. Подобного же рода коллизии описывались и в послевоенном производственном романе. Так, например, в романе Всеволода Кочетова «Журбины» описывалась жизнь трех поколений рабочей семьи в Ленинграде, где на фоне производственных перипетий происходили различные семейные неурядицы, конфликты, расставания, измены, которые заслоняли реальные проблемы жизни города с его необустроенностью, нищетой и насилием. Мелодрама оказалась весьма эффективной формой отрицания травмы. Симулируя эмпатию, она заглушала боль и фрустрацию. Наконец, третья стратегия связана с масштабированием реальности. Ее наилучшим выражением стал так называемый панорамный роман, который поверхностно воспроизводил, так сказать, модель войны и мира, где соединены разномасштабные величины. Да, словами Толстого, мысль семейная и мысль народная. Он также был направлен на дереализацию и нейтрализацию травмы, погружая ее в рационализирующий исторический поток. В нем она не только находила оправдание, но и историческое, семейное и психологическое объяснение. Она теряла персональное измерение, становилась частью большой истории. Это могла быть революция и гражданская война, «Хождение по мукам» Алексея Толстого, «Тихий Дон» Шолохова. Это могла быть Вторая мировая война, «За правое дело» Гроссмана, «Живые и мертвые» Симонова, «Блокада» Чайковского, «Война» Стаднюка. Вся советская история вплоть до 70-х годов, например, «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Иванова, «Судьба и имя твое» Проскурина, «Братья и сестры» Федора Абрамова. Официальная советская литература широко продвигалась к массовому читателю через канонизацию и включение в школьную программу. Многомиллионные тиражи, экранизации, награды и признания авторов и пользовалась огромной популярностью в условиях советского дефицита массовых развлечений. Чем более агрессивно продвигала советская литература отрицание травмы, чем сознательнее занималась она выталкиванием гнева, тем более убедительной находила его глубоко травмированное советское общество, тем более спасительной казалась предлагаемая ею терапия. Симулируя нормальность, сталинизм скрывал свою террористическую природу. В этом была главная причина отрицания травмы. Начало десталинизации означало окончание эпохи прямого насилия. Столь долгая искусственная социальная амнезия привела к настоящему взрыву десятилетиями копившейся социальной фрустрации. Правда, реализм, искренность, отказ от лакировки действительности, стали первыми лозунгами оттепели, прозвучавшими сразу после смерти Сталина. «Новый мир» публикует статьи Померанцева об искренности в литературе и Федора Абрамова «Люди деревни в послевоенной прозе». На страницах литературной газеты разворачивается горячая дискуссия о лирике и самовыражении, которая выплескивается на трибуну Второго съезда писателей. Эпоха лакировки травмы завершилась. Центральной темой советской литературы, и в частности романа, стал страшный опыт недавнего прошлого – коллективизация, террор и война. Это не могло не привести к изменению жанровых форм. Большой роман, дающий многоплановую картину, поначалу уступил место повести. Все основные течения после сталинской литературы – лирическая проза, городская проза, деревенская проза и военная проза – развивались в жанре повести, которая доминировала и на страницах «Нового мира». Этот жанровый поворот прямо связан с новым модусом переживания травмы. Напомню оставшиеся стадии – торг, депрессия и принятие. Связаны не столько с эмоцией, ведущей либо к отрицанию, либо к гневу, сколько с анализом. И этот аналитический поворот нашел наиболее адекватное жанровое выражение в повести. В отличие от синтетического большого романа, повесть имеет хроникальный сюжет и вращается вокруг образа, как правило, одного главного героя, личности, судьба которого раскрывается в пределах одного или немногих событий. Повесть позволяла сконцентрироваться на личности героя, испытывая его в различных, нередко экстремальных ситуациях. Но прежде всего реабилитации подлежала личность автора. Возрождение статуса авторской личности, воскрешение автора, который в сталинской литературе был низведен до функции, произошло в так называемой лирической прозе, которая, как можно судить по самому ее названию, была синтетическим жанром, соединявшим в новом продуктивном сплаве лирическое и романное начало. С возрождением автора в литературу возвращалось повествование о жизни частного человека и его саморефлексии. Роман вновь обретал свой экзистенциальный статус. В нем вновь легитимируется субъект письма и утверждается самая возможность индивидуального высказывания, что было особенно важно в советской культуре, атмосфера которой отнюдь не располагала к самостоятельному высказыванию и препятствовала поиску собственной идентичности. Аутентичность лирической прозы Владимира Солоухина, Ольги Бергольц, Валентина Катаева и других, ее подтвержденная опытом автора, жизненным опытом, авторитетность возвращала советской литературе ощущение аутентичности и, конечно, художественность. В конечном счете образное, метафорическое, символическое расширение смысла исторически обусловленного личностного опыта стало важнейшим признаком художественности. Явленный в этих текстах опыт экзистенциальный, исторический, персональный, политический, интеллектуальный, резонировал с актуальным политическим и культурным состоянием советского общества, возвращавшегося к жизни после десятилетий сталинского кошмара. Эти тексты, производя приращение смысла, выходящего за пределы собственно авторского опыта, они порождали новое понимание современниками истории и себя самих. Переход на новую ступень работы с травмой был связан с разрывом с социалистическими практиками отрицания. А поскольку самой горячей, не остывшей травмой в сознании современников была война, на первый план в оттепели выходит так называемая новая военная проза. Изображение войны в панорамном романе опиралось на оптику полководца. Война масштабировалась таким образом, что в ней не находилось места точки зрения бойца или младшего офицера. Это была литература о великих сражениях и стратегическом гении, о героизме и победе. Однако для рядовых участников война имела совсем иное измерение, непарадное, трагическое и экзистенциальное. Именно его, это измерение, обнажала новая военная проза, иначе называвшаяся лейтенантской. Она включала в себя одновременно опору на личный опыт. Все ее авторы лично прошли войну в звании младших офицеров. Но главное, в ее центре находились не полководцы и армии, не сражения и фронты, но личный фронтовой опыт рядового участника войны. Интерес к личности героя, оказавшегося в ситуации испытания, острый конфликт. Сами эти ситуации требовали сурового стиля, предельной правдивости и реализма на грани натурализма. Рождение лейтенантской прозы связывают с повестью Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где впервые была показана так называемая «окопная правда», «будни войны», «опыт простых солдат», их взгляд на непарадные стороны войны, вступление, страдания, смерть. Затем традиция была прервана эпическими романами о войне, и только после начала десталинизации возродилась в произведениях писателей-фронтовиков. Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег». Григория Бакланова «Южнее главного удара», «Пять земли», «Мертвые сраму не имут». Василия Быкова «Круглянский мост», «Третья ракета», «Мертвым не больно». Константина Воробьева «Крик», «Убиты под Москвой» и другие. Эти авторы продолжали активно публиковаться и в последующие годы наряду с авторами панорамных романов, изображавших официально помпезный облик войны. Лейтенантская проза совершила ментальный прорыв в советской литературе, отвергнув главный прием соцреализма – дереализацию действительности. Причем сделала это в наиболее мифологизированной и в травматичной сфере, в сфере изображения войны. Она утвердила отказ от псевдогероики соцреализма, псевдореализма, иллюстративности и возродила социальность традиционного реализма с его интересом к критическим переломным ситуациям, психологическим деталям. Подвиг на войне был показан здесь с будничной стороны, как результат морального выбора в трагических обстоятельствах войны. Причем основной конфликт смещался с противостояния с военным противником на острое столкновение между своими в условиях выбора между жизнью и смертью. В результате снятия или снижения героического пафоса при изображении войны в лейтенантской прозе происходит резкое усиление драматизма, который часто достигает высокого трагизма, как в «Сотникове» Быкова, «Навеки 19-летние» Бакланова, «А зори здесь тихие» и «В списках не значился» Васильева. В результате опыт травмы обнажался, провоцируя острую реакцию. Если в центре военной прозы был опыт, то в центре так называемой городской прозы была рефлексия. Предметом становились самые острые темы: перерождение революционного идеализма в насилие, ответственность за предательство идеалов, работа памяти, невозможность избавиться от бремени прошлого. Все эти темы оказались в центре повестей и романов Юрия Трифонова. В его московских повестях рисовалась повседневность городской интеллигенции. Горожане Трифонова показаны глубоко несчастными людьми, раздвоенными. Эти люди живут в мире, как будто выпавшие из истории. Бури революции давно отгремели. Эхо войны также отошло в прошлое. Их жизнь полна житейских неурядиц и трагедий, предательства близких и безуспешного поиска смысла жизни. Трифонов принципиально избегал оценок своих героев и их поступков, не выносил приговора. Его позиция казалась амбивалентной, поскольку он программно скрывал ее от читателя. Но амбивалентность его героев произрастала из какого-то внутреннего дефекта, нравственной недостаточности, моральной болезни, как будто подтачивавших их. Отсутствие видимой травмы не могло скрыть того, что эти герои находятся на стадии торга со страшной реальностью, которую они одновременно выталкивают из своей памяти и пытаются впитать в себя, стремясь совместить некие нравственные принципы с практическими интересами, от чего страдают и даже умирают. То, что остается неназванным в городских повестях, Трифонов начинает называть в середине 70-х. Эти травмы связаны с его личной судьбой, сына репрессированного при Сталине героя революции и жертвы Большого террора. Но и здесь Трифонов не описывает насилия как такового. В «Доме на набережной» он анализирует природу предательства, конформизма, зависти и атмосферу страха, которая царила в советском обществе в 30-е и 40-е годы. Затем, погружаясь еще глубже в историю, в романе «Старик», он продолжает рассматривать тему предательства и страха, обращаясь к событиям гражданской войны. Центральным для него становится мотив памяти. Его герои сталкиваются с болью памяти, пытаясь ее обмануть, спрятаться от прошлого, уйти от ответственности за свои поступки в прошлом. В попытке договориться с собственной совестью, которую предпринимают все герои Трифонова, находится нерв его прозы, оказавшийся созвучной советскому обществу 70-х годов, искавшему возможность договориться, сторговаться с поблекшими идеалами революции. Трифонов не осуждал своих современников, видя в них жертв собственной истории. Более того, он утверждал, что непримиримость и бескомпромиссность людей, свято веривших в свои идеалы, чрезвычайно опасна. Об этом его исторический роман «Нетерпение», о зарождении русского терроризма, о деятелях народной воли, которые не обладали историческим терпением и в результате привели страну к катастрофе. Если болью городской прозы была революция и большой террор, то болью деревенской прозы стала коллективизация и последовавшая за ней гибель русской деревни. Трудно, кажется, найти более адекватную литературную форму для выражения последней стадии работы с травмой, депрессией, чем деревенская проза. Она не только касалась травмы прошлого, коллективизации, но травмы настоящего, советской модернизации. Главное, она касалась повседневной боли огромного большинства населения Советской России. Крестьянство было одновременно доминирующей и самой виктимизированной частью советского общества. С одной стороны, сами советские колхозники были фактически лишены большинства гражданских прав, будучи лишенными паспортов до 1974 года. С другой, патриархальная, архаичная, глубоко консервативная, антилиберальная, антизападническая, антимодернистская система ценностей, сам ментальный профиль русского крестьянства отложил свой отпечаток как на советскую идеологию, так и на массовый вкус, которому подчинялась советская культура. Эти взгляды и вкусы были доминирующими во всех слоях советского общества, от рабочего класса до партийной номенклатуры, что обеспечило деревенской прозе огромную читательскую аудиторию и огромную популярность. Деревенская проза явилась выражением социальной фрустрации и формой социальной депрессии. Ее предметом был разрушенный крестьянский рай, который она связывала с досоветским прошлым. Ведущие авторы деревенской прозы изображали в своих произведениях идеализированный крестьянский мир, привычное дело Белова, рисовали умирающую русскую деревню, последний поклон Астафьева, последние сроки прощания с матерой Распутина, уничтожение природы, царь-рыба Астафьева, массовый алкоголизм, насилие, озверение. Все впереди Белова, пожар Распутина, печальный детектив Астафьева. Бедственное положение крестьянства. В настоящем и будущем все беспросветно. Писатели-деревенщики видели в деревне воплощение традиций народной жизни, нравственных, бытовых, этических. Они идеализировали поэзию крестьянского труда, много писали о зове земли, естественном ходе здоровой жизни, гармонии внутреннего мира человека, живущего в ладу с природой. Но все это изображалось ими через негатив. Все это оставалось в прошлом и теперь уходило навсегда вместе с умирающими крестьянскими старухами и стариками. Молодое поколение лишено памяти и морали, а космополитичный бездуховный город разрушает моральные и семейные устои. Обращаясь к проблеме умирания традиций, гибели национальной памяти, разрушения деревни и народной морали, эта проза отражала всю полноту кризиса национальной идентичности. Она не давала ответов на эти вопросы, она негодовала, оплакивала, вводила в отчаяние своей беспросветностью, питала ресентимент. Лирическая проза, военная проза, городская проза, деревенская проза исповедовали различную социальную философию, видели по-разному свой предмет и разными путями вели, по сути, к одному итогу — принятию травмы. Это и неудивительно. Речь идет о литературе, работавшей с одним и тем же полным насилия и боли социальным опытом, осваивавшей одну и ту же историческую реальность, обращенной к обществу, которое оказалось перед необходимостью осмысления, принятия и преодоления собственного устрашающего прошлого. Русская культура продолжала оставаться литературоцентричной, но на смену повести, которая доминировала во всех литературных направлениях, вернулся большой роман. Если повесть с ее ориентацией на отдельного героя или события тяготела к анализу, то он, напротив, стремился к синтезу, генерализации, которые должны были вести к последней стадии проработки травмы, ее принятию. Однако в каждом из направлений романы в разной степени демонстрировали фрустрацию принятия травмы. Ближе всех подошла к нему лирическая проза и городская проза, которые сделали тему памяти своим предметом. В таких романах, как «Бессонница» Крона, «Алмазный мой венец» Катаева, «Время и место» Трифонова, подводятся итоги жизни героев и авторов. События в них развиваются в течение многих десятилетий и охватывают прощание с иллюзиями юности и расставание с надеждами. Они построены не только на работе памяти, но часто на беспощадном самоанализе. И авторы, и их герои живут памятью. Более того, память наделяется целительной силой, единственной формой обретения смысла жизни. Цитирую из Трифонова. «Надо ли вспоминать, Бог ты мой, так же глупо, как надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слито, неуничтожимо, одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет», — думает герой «Времени и места». Подведение итогов жизни сводится к принятию прошлого со всей его болью. Военная проза искала принятие прошлого на стыке с городской и тоже через память. Именно так происходило примирение с прошлым в романах Юрия Бондарева «Берег и выбор», в которых война, уйдя в далекое прошлое, продолжала определять собой настоящее. Сделав главных героев, бывших фронтовиков, рефлексирующими интеллигентами, в одном романе писатель, в другом художник, Бондарев наделил их склонностью к рефлексии, которая, однако, оставалась вполне советской. Сложнее всего было с принятием прошлого в деревенской прозе, поскольку прошлое не превращалось там в историю. Напротив, деградация русской деревни, ее депопуляция и физическое разрушение становятся в 80-е годы и позже настолько очевидными, что писатели-деревенщики оказываются перед дилеммой. Принятие означает признание собственной ответственности за прошлое. Но именно этого питавшееся национализмом направление признать не могло. Оно искало виновных среди горожан, инородцев, интеллигенции. Сквозной мотив этой прозы — мотив великой утраты, прощания, последнего поклона, отраженный в самих названиях произведений. «Прощение с матерой» и «Последний срок» Распутина, «Последний поклон» Астафьева, «Последняя страда» и «Последний старик деревни» Абрамова. Принятие прошлого означало для деревенской прозы принятие ее гибели. Во всем этом было так много боли, что впору говорить не столько о принятии, сколько о посттравматическом синдроме.
1: Вы слушали первую лекцию цикла, посвященного соцреализму, который в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» читает историк литературы Евгений Добренко. Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Подкаст выходит на радио «Сахаров». Это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм.
2: Если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о национальной и региональной идентичности. И мне лично этот вопрос кажется очень важным, потому что российское государство занимается в том числе и тем, что пытается стереть украинскую идентичность. И при этом процесс лишения людей национальной идентичности внутри России идет на протяжении уже многих десятилетий, даже веков. Вот как сделать так, чтобы в условной, прекрасной России будущего национальные и региональные идентичности были представлены в полный рост и без ущерба для граждан, которые имеют отношение к тому или иному региону или этносу, мы поговорим с нашими экспертами. Это глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и историк и философ Михаил Немцев. Уважаемые спикеры, здравствуйте.
2: Здравствуйте все.
1: Добрый день.
3: Ну, первый вопрос у меня такой базовый. Вот на ваш взгляд, почему так важно сохранять и национальную, и региональную идентичность?
2: Если я могу начать, я начну с такого большого философского обобщения. Классики философии нас учат, что есть жизнь, а есть благая жизнь или хорошая жизнь. Можно жить, ну, все живут, все, кто родился, живут. Можно жить хорошо или полной, настоящей жизнью. Вот полная настоящая человеческая жизнь подразумевает, что кроме тела у каждого из нас есть еще много чего. То, в чем мы живем, то, с чем мы живем, в чем, что для нас важно. И чем больше таких слоев важного на человеке, больше ответственности, больше масштаб, тем человеческая жизнь лучше. И об этом Пушкин писал, что два чувства равно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Я думаю, что он имел в виду вот это чувство. И вот разные виды социальной идентичности, региональная идентичность, этническая, конфессиональная для тех, у кого она есть, профессиональная, у тех, кому повезло принадлежать к профессиональному сообществу, национальная, ну и так далее. Я не знаю, какой самый верхний уровень может быть. Мы земляне, да. Вот чем больше таких слоев идентичности, тем у человека больше пространства для жизни. Поэтому людям очень важно помнить, что они не только часть своей семьи, они часть рода, часть местного сообщества, часть городского сообщества, часть какой-то нации, культуры, языка и так далее. Но кто-то превращает это в центр своей идентичности и как вокруг оси начинает наворачивать вокруг нее разные аффекты. Гордость, презрение к другим и так далее. Но я не имею в виду такие случаи более или менее патологические. Я имею в виду совершенно обычный случай, когда люди живут на земле, но кроме них на этой земле еще каким-то образом живут предки, живут будущие поколения, живут те, кто вот с ними вместе здесь решает вопросы жизни и смерти. И если эти все слои, надстройки над повседневной жизнью сохраняются, хорошо жить. Если они разрушаются, человек становится бедным. Поэтому то, о чем вы говорите, это такое преодоление

0: жизненной бедности.
1: Тогда позвольте, я подхвачу. Я могу даже вспомнить свое советское детство, да? У нас были уроки татарского языка, я сейчас не помню, по-моему, буквально один раз в неделю. Этот урок всегда стоял последним в расписании, шестым или седьмым по счету. И когда группа татар шла изучать свой родной язык, русские дети либо шли на гораздо более такое, ну, какое-то приятное, облегченное краеведение, или вообще шли домой. Вот можете себе представить, с каким чувством татары относились к татарскому языку, к учительнице татарского языка, и вот этой вот, я не знаю даже, как выразиться правильно, некой обузе. Кабале, это вот именно так ощущалось. Острейший сейчас вопрос в России, очень болезненный. После того, как в 2017 году в России был принят закон о языках, национальные языки в регионах были переведены в статус факультативных, что, конечно, так или иначе ведет к их гибели. Но еще до того, как это было сделано, в то время еще, когда национальные языки преподавались в обязательном порядке, я знаю лично, по примеру своей родной республики, что изучение национальных языков вызывало огромное противодействие со стороны русских, которые проживают в национальных регионах. Как сделать так, чтобы национальные языки в национальных республиках сохранялись? И здесь, наверное, сразу вот сюда же прицепляется второй вопрос. Чем чревато и чем опасно стирание и уничтожение и национальной, и региональной идентичности?
2: Я бы здесь согласилась с Алексеем Навальным, который перед своей гибелью в тюрьме писал своим друзьям на свободу, в частности, журналисту Сергею Смирнову, о том, что он со временем полевел, как он выразился, и что он вообще не понимает, что плохого, если в регионах, в частности, в национальных республиках, будут изучать местные языки, и что плохого, если я буду знать хотя бы 100 слов на чувашском языке. Это, наоборот, богатство, и вот я могу, наверное, только с ним в этом контексте согласиться. Стерильное, однообразное общество и вообще планета, мне кажется, это не живая планета. То есть раньше у меня было такое отношение к этому более лояльное, потому что мне казалось, почему русский человек должен учить язык, который ему вроде как и не нужен. Другой вопрос, почему бурят учат русский? Мне кажется, что это логично, если следовать этой логике, которую пытаются продвинуть русские националисты. Но тут ключевой вопрос, мне кажется, не только в преподавании, а в том, что он не используется повсеместно. Потому что сейчас, например, в Бурятии, после, в том числе, мне кажется, нашей деятельности, когда мы стали обращать внимание на то, что буряты воюют сейчас в Украине за русский мир, русский язык, не знаю, собственно, бурятского, в Бурятии сейчас очень большое внимание уделяется как раз бурятскому языку, запущено целое реалити-шоу по изучению бурятского языка, о важности говорится примерно везде, очень много рилсов, в том числе со стороны правительства, правительственных блогеров запускается на эту тему. Но тут проблема в том, что этот язык практически нигде не используется. И мне кажется, что очень красноречивый момент, когда мне было 6 лет, я поступала в республиканский бурятский лицей-интернат. Учительница спросила, какая погода сейчас за окном, и я повернулась к своей маме и очень недовольно сказала ей на бурятском, она что, совсем глупая, учительница сама не видит. И я сказала это на бурятском, ожидая, естественно, что учительница этого не может понять, потому что это вот наш язык, которого никто вокруг особо и не понимает. Ну, естественно, учительница все понимала, она так вежливо улыбнулась. И потом мы наблюдали похожий, помню, пример в республике Коми, когда активист, в частности, языковой активист Алексей Иванов в суде хотел говорить на своем коми языке, и ему судья заявляла, что он устраивает цирк, ему требуется переводчик, и он ей отвечал, что это вам нужен переводчик, потому что я в республике Коми говорю на языке Коми. И вот это было очень показательно, что судья, собственно, государственный служащий, называет желание использования собственного языка родного цирком.
1: Александра, тогда позволь, я сразу задам тебе следующий вопрос. Я правильно понимаю, что вот такая вот некая закупоренность и камерность в изучении национального языка только представителями этой конкретной нации – это путь в никуда? Вот по моему мнению, так оно и есть, потому что всегда, да, есть, существует такой тезис, а зачем нам нужен этот язык, и разговаривайте дома. Но люди, которые разговаривают дома, они тоже приходят к вопросу, а зачем нам нужен этот язык, если я выхожу на улицу, и со мной мой русский товарищ Ваня, Петя и Саша никогда не может поддержать беседу. Соответственно, язык не развивается, нет стимула к его изучению.
2: Нет стимула к его изучению, но иногда бывают интересные примеры, как в Республике Бурятия, где глава, собственно, республики Алексей Цыденов, этнический бурят, не владеет бурятским языком категорически, а глава парламента Бурятии, то есть Народного Хурала Владимир Павлов, будучи этнически русским, прекрасно говорит на бурятском языке. И, кстати, первый президент Бурятии после распада Советского Союза Леонид Потапов, он был также этническим русским, который прекрасно говорил на бурятском языке. То есть иногда это фактор не столько этнический, сколько того, где человек вырос, где родился, потому что Владимир Павлов, если не ошибаюсь, он вырос в бурятской среде.
1: Михаил, на ваш взгляд, каким образом можно сохранять национальные языки, и должны ли русские, проживающие вот в национальном регионе, тоже изучать язык, скажем так, титульного этноса?
0: Вы задаете вопрос, который стоит перед миллионами людей во всем мире. Сохранение языков малочисленных народов. А малочисленные народы – это понятие из российского законодательства. Я его буду использовать. Сохранение языков малочисленных народов или языков, у которых мало носителей – это вообще одна из сложнейших проблем человечества сейчас. Она стоит на всех континентах, даже в Европе. И хотя это не видно со стороны, но, например, в Германии исчезают диалекты немецкого языка. Поэтому, с одной стороны, есть большой опыт, на который можно оглядываться и опираться. С другой стороны, ну, надо понимать, что это проблема современной цивилизации. Она совершенно не сводится к тому, как построена там языковая политика Российской Федерации в тех или иных регионах. Это фундаментальная проблема современности, и так к ней надо подходить. Вот, это первый момент. Второй, дело не только в том, что зачем нужен язык, если с кем я буду на нем говорить, да? Знание языка может быть престижно. Оно становится престижно, когда, например, существует там искусство на этом языке, когда на этом языке говорят лидеры мнений, влиятельные люди, когда это круто. Вот выйти на улицу и знать, что вы говорите на таком языке, на котором, в общем, здесь мало кто говорит, но многие хотели бы. И это уже вопрос культурной политики, как так сделать. То есть на местах есть языковые активисты, ну, могут быть, а люди, которые заинтересованы в сохранении своего языка, в его развитии. Это значит, они будут писать песни на этом языке, ставить театральные представления, они будут создавать какие-то свои уникальные продукты, доступ к этим продуктам покупается ценой знания языка, и это круто. Я недавно, совершенно случайно, решил послушать лекции одного профессора из Ижевского государственного университета и обнаружил, что он их читает на удмуртском, а я и не могу услышать. Я обнаружил, что, например, удмуртский язык очень хорошо представлен в Ютубе. И это важно, потому что он доступен становится не только изнутри Российской Федерации, он становится доступен миру. И те, кто тратят время и силы на записи этих роликов, берут друг у друга интервью и так далее, выводят этот язык на какой-то новый уровень существования. Но это всегда небольшое количество людей. Вот если эти люди находятся, и они готовы заниматься языком, то у языка есть какие-то перспективы. Откуда они берутся? Вопрос вообще другой. Откуда берутся люди для, вообще для развития регионов, развития культуры? Да? Второе, у них они сталкиваются с тем, что нет инфраструктуры, учебники не написаны, либо они плохие, нет изданий, которые это, готовы были бы эти произведения публиковать. В школах на них смотрят так, ну, у нас и так много работы, вы пришли еще чего-то от нас требовать и так далее. То есть нужна инфраструктура, для этого по-хорошему нужна государственная и региональная политика для поддержки местных инициатив. На самом деле есть языки, в которых мало кто заинтересован, просто мало людей. Несколько тысяч актуальных и потенциальных носителей. Вот как им быть? Они могут учить друг друга, но как они выйдут за пределы вот своей малочисленной группы. Другое дело – это республики, в которых потенциальных и актуальных носителей миллионы. Там в Татарстане живет больше населения, чем в некоторых странах мира, да? Поэтому я думаю, что важнейшим условием является наличие группы энтузиастов, которые будут этим заниматься за свой счет, в свободное время, плохо или хорошо, но будут это делать, привлекать других людей. И нужна какая-то продуманная культурная политика, которая делает знание языка престижным.
1: Ну, то есть необходимо создавать условия для того, чтобы этот язык хотелось изучать,
0: да,
1: всем.
0: Да, для этого на самом деле есть, у людей есть конституционные права. Я думаю, что, может быть, мы до этого дойдем, до простой, но неочевидной мысли. Вообще говоря, государство должно, обязано обеспечивать возможность людям этим заниматься. То есть, как минимум, не мешать. Они реализуют свои права граждан, они занимаются развитием национальной культуры, и государство обязано им как минимум не мешать, но кроме того еще и содействовать. А для этого нужна как раз специальная культурная политика на национальном уровне, на федеральном уровне и на уровне местных общин, муниципалитетов. Тогда вопрос о знании или незнании языка оказывается одним из политических вопросов. Как должна быть устроена внутренняя политика?
2: Но мне кажется, очень важно все равно, тут вопрос немножко в другом, позволю себе развернуть его, вопрос престижа, и мне кажется, должна быть все равно моральная, в том числе, поддержка представителей этнических меньшинств, потому что я неоднократно обсуждала этот вопрос с лидером сердитой чувашей Семеном Кочкиным, который, к своему стыду, как он признается, не владеет чувашским языком. Почему это произошло? Его не отправили в чувашский класс в детстве, не отправили потому, что, ну вот приедешь ты в Москву, будешь говорить по-чувашски, все решат, что ты глупый. Зачем тебе изучать чувашский? Изучай русский. И для него это очень большая сейчас внутренняя моральная травма.
0: Знаете, Александр, но ведь та же ситуация была перед индейцами или First Nations в Канаде еще 50 лет назад.
2: Да нет, мы не обсуждаем, что это сугубо российская проблема, это мировая проблема,
0: да. И сейчас происходит изменение как раз, потому что сейчас вот таких кривых взглядов свысока. И я только, наверное, подброшу мяч в ваши ворота, что, ну, конечно, это вопрос государственной политики. То есть этим-то заниматься нужно специально. И вот в этой самой прекрасной России будущего, про которую вы говорите, да, вполне реально себе представить, что знание языков народов, вот оттуда, откуда ты родом, это будет преимущество. Да? Это как бы это будут писать там в резюме. Знаю удмуртский? Круто.
1: Вот теперь такой вопрос, уважаемые спикеры. Если с национальной идентичностью, которая, да, конечно, выживает в первую очередь именно благодаря языку, все более-менее понятно, то как быть с региональной идентичностью? Вот на ваш взгляд, что это такое? И можете ли вы привести какие-то яркие примеры вот этой самой региональной идентичности? Вот мне лично приходит в голову пресловутая Ингрия, да, это северо-запад России, и люди, которые там живут, они себя называют особым образом представителями вот этой самой Ингрии, и они считают, что это тоже определенная идентичность. Вот на ваш взгляд, насколько это важно?
2: Каждый человек имеет несколько идентичностей. Моя этническая идентичность – это я бурятка, но моя региональная идентичность – это Петербург, где я выросла. Поэтому для меня одинаково было оскорбительно, как я слышала в начале полномасштабного вторжения России в Украину, что все буряты, дикари, какие-то кровожадные, страшные люди. Так и когда маятник качнулся немножко в другую сторону, я услышала от некоторых радикальных деколониальных активистов, что в Петербурге живут все расисты. Для меня это было также оскорбительно, потому что у меня было ощущение, что мне пытаются сказать, что моя первая учительница или мои преподаватели в университете, мои одноклассники, что они все расисты. То есть, вот, наверное, это очень важно признавать в себе эти идентичности, не отказываться от них, уважать их и понимать, что региональная идентичность, возможно, играет большую даже где-то роль, чем этническая.
0: Нужно сначала определить, что такое регион. У нас в России многие субъекты федерации, они меньше региона, в котором находятся. То есть, например, Сибирь очень большая. Да, Сибири на самом деле не существует. Есть там две или три Сибири. или 4, да, ну, смотря как вы будете делить. Я имею в виду, что представление о Сибири людей, которые выросли там на юге Западной Сибири, на Алтае, как я, или тех, кто вырос в Норильске, или кого-то из Забайкалья, из степей, да, это разные Сибири. Но в то же время есть вот большая территория под названием Сибирь, и мы можем говорить о двух или трех типах сибирских идентичностей, которые больше регионов, то есть Алтайский край или Кемеровская область слишком маленькие. Но я бы то же самое мог бы сказать, наверное, про Урал, или про Поволжье, или про юг Сибири, по юг России, или про Дальний Восток. Короче говоря, страна состоит из больших регионов, которые собирают в себя несколько субъектов федерации. Эти субъекты федерации появлялись случайно. Один из любимых примеров, я просто не смогу точную ссылку дать, но вот Николай Петров описывает, как появилась Брянская область. Ну, Брянская область выпилена по территории, где шла ожесточенная антипартизанская борьба. В 1944 году была создана Брянская область. Почему? Вот для того, чтобы координировать усилия по борьбе с антисоветским подпольем в знаменитых Брянских лесах. А теперь существует такой регион. Вот. Или Ивенкийская автономная область стала областью в составе Красноярского края. Да, был референдум, и вот окей, они бы могли проголосовать против, и остался бы там. Граница бы прошла по-другому. Короче говоря, границы регионов часто исторически случайны. У них есть своя история, очень интересная. И связывать свою идентичность с границами регионов, в общем, ну, это довольно искусственная какая-то операция. Но при этом в течение столетий формировались большие регионы. Урал, Южный Урал, со своей там мифологией какой-то, да. И Русский Север, то, что называется Север, и Поморье, но это не одно и то же. Регионы, которые формировались как ментальные образы, нагруженные эмоциями, символами, такой особой местной гордостью в течение 200 или 300 лет. Я думаю, что прежде всего региональная идентичность связана вот с этими большими территориями. То есть я в первую очередь, наверное, там, могу сказать, что я с Сибири, а во вторую с Алтая. Но этот Алтай, он не сводится к границе Алтайского края. В моем сознании он устроен по-другому. Это такой ментальный регион. Вот. И эти ментальные регионы существуют. Вот на них можно опереться. Вот. То есть у нас есть три уровня власти, там, федеральные, региональные и местные, да, муниципальные власти. Но я понимаю, я знаю, что в 2020 году в Конституции стало написано не так. Но поправки 2020 года нужно все отменять просто разом. На следующий день после того как. Так вот, кроме этих трех уровней, есть еще четвертый уровень. Большие регионы. И вот я думаю, что с ними у нас, прежде всего, связь как раз, она вполне очевидная, она довольно сильная. Я не знаю, Байкал, вот Прибайкалье. Можно же говорить, да, вот Байкальская Сибирь, как называл Рожанский свой сборник этнографических очерков.
2: Есть издание даже СМИ «Люди Байкала».
0: Вот, ну вот, да, «Люди Байкала» – это же не весь Забайкальский край, да, это не часть, ну вот какая-то вот такая большая территория. Отдельно можно обсуждать, где проходят эти ментальные границы, это очень интересно. А вот если на них опираться и за них держаться, то можно себе представить, как формируется региональная идентичность. От этих больших регионов как бы вниз к земле.
2: Я согласна с тем, что регионы формировались зачастую рандомно.
1: С этим я тоже полностью согласна.
2: В зависимости от того, чего хотели в конкретный момент, может быть, советские чиновники. Например, мы знаем прекрасную ситуацию с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией, где их объединили по противоположному принципу, или буряты раскиданы по трем субъектам и везде являются меньшинством, то есть в Бурятии нас 30%, а потом буряты также живут в Иркутской области, ранее это был Усть-Ордынский бурятский автономный округ, и в Забайкальском крае Агинский бурятский автономный округ. И с этой точки зрения, может быть, опять же, в будущем необходим будет, помимо регионального парламента, потому что границы перекраивать довольно сложная и конфликтогенная процедура, все-таки попробовать создать некий национальный культурный парламент, в Бельгии такое есть, который занимается вопросами языка и культуры конкретного этноса. Например, это такой надпарламент чуть-чуть.
0: Это называется национально-культурная автономия.
1: А перекраивание границ регионов тебе кажется опасным, да? Пересмотр этих границ.
2: Когда я думаю об этом вопросе, я всегда вспоминаю Ингушетию, Северной Осетии и ситуацию с пригородным районом. Недавно мы как раз интервьюировали осетина Валерия Дзуцати и задали ему такой вопрос, как необходимо решить территориальный спор между осетинами и ингушами. И он ответил, что это вопрос на $1 000 000. Если бы я знал ответ, я бы давно стал миллионером, потому что эта ситуация максимально замороженного конфликта, при этом, если ты будешь общаться или с осетином, или с ингушом, то ты услышишь такие реплики довольно оскорбительные в адрес друг друга, то есть это на бытовом уровне проявляется очень сильно. То есть я к тому, что вот по одному этому примеру мы понимаем, насколько это взрывоопасная тема, а если копать дальше, то можно получить большое количество вот этих локальных конфликтов.
1: Но мы знаем пример цивилизованных разводов, допустим, та же самая Чехословакия, да, она совершенно бескровно и очень мирно распалась на Чехию и Словакию, как-то провели эту самую границу, и, в общем-то, сейчас мы видим пример очень такого добрососедского отношения друг к другу. Следующий вопрос, уважаемые спикеры, касается традиций, которые веками уже укоренились в тех или иных национальных регионах, где до сих пор, допустим, практикуется многоженство, где существует шариатский суд. И каждый раз возникает такой клинч между тезисами о том, что, с одной стороны, эти регионы вроде бы выходят из правового поля России, да, противоречат ему, с другой стороны, это тоже часть их национальной идентичности, от которой они отказаться не могут, и, по всей видимости, не должны. Вот как быть здесь, как в прекрасной России будущего, условной, которую мы сейчас обсуждаем, будут решаться вопросы вот такого порядка, когда традиции, исповедуемые на протяжении многих веков, входят в противоречие с, скажем так, общероссийскими традициями или даже российским законодательством?
0: А они входят в противоречие не с общероссийским законодательством, они входят в противоречие с российскими международными обязательствами как члена ООН. Существует концепция прав человека. Да? Универсальная декларация прав человека – один из основных документов Организации Объединенных Наций. В соответствии с международными договорами и декларациями о правах человека написана вот вторая, кажется, глава Конституции России «Гарантия основных прав и свобод человека». Да? Есть концепция прав человека. Она универсальна. Она не может быть пересмотрено в соответствии с тем, что здесь, вот знаете, у нас вот мы немного другие люди, у нас это все должно происходить по-другому. Нет. Права человека, я думаю, я совершенно убежден, что права человека являются фундаментальной основой современного конституционализма. В прекрасной России будущего должна быть, конечно, заново принята конституция, но ее основой являются права человека, в том числе там равенство всех перед законом, право на свободу и так далее. И если национальные традиции вот не требуют отказа от этого, от второй главы Конституции России, то, ну, как сказать, ну, они могут существовать. Если речь идет о каких-то поправках, то надо смотреть, в чьих интересах эти поправки. И чаще всего эти поправки к правам человека в Российской Федерации – это воля, ну, какой-то группы лиц. Да? Вот если речь идет о многоженстве, то, видимо, эта группа лиц представляет из себя влиятельных мужчин, которые хотят иметь по несколько жен, желательно помладше, и выдавать друг за друга своих дочерей, чтобы крепить свое, значит, мужское братство, вступая в браки и укрепляя родовую власть. Ну и, соответственно, если такие отношения совместимы с принципами светского правового государства, социального государства, заботящегося о правах человека на своей территории, тогда и проблемы нет. Но проблема возникает именно там, где они оказываются несовместимы. Я думаю, что вот это вот предел, дальше которого государство не должно переходить. Опять же, это не только российская ведь проблема. На других континентах страшная проблема – это женское обрезание. Ну, в России теперь тоже, да, есть такая традиция. Вот, производить обрезание несовершеннолетних девочек, потому что веками, вот, и так далее. Ну, и вот как вы к этому относитесь? Ответ такой, к этому отношению может быть только очень плохим. Если вы всерьез относитесь к Международной декларации прав человека, то эти обычаи должны быть подавлены. или изжитый, или там как-то трансформированный в какую-то символическую форму. Не в виде там, не знаю, хирургического насильственного вмешательства, а в какое-то символическое действие равноценное. Что, кстати, происходило на протяжении веков, потому что никогда эти традиции не были каким-то железобетонным стандартом.
1: Ну, насчет обрезания я, конечно, с вами полностью согласна. И, в принципе, такой нормы ее нет в том же самом Коране. Это какие-то, я не знаю, определенные специфические толкования позволили, в принципе, вот такой чудовищной вещи появиться на свет и практиковаться.
0: Ну, это пример, да?
1: Да, ну, допустим, пример, то же самое многоженство. Да, оно прописано в Коране. И тут мы вступаем уже на очень такое опасное поле уже вопросов, связанных с религией. Ну, то есть, допустим, есть регионы, где широко исповедуют ислам, да, где это, ну, скажем так, главная религия вот на этой территории. И если, допустим, там прописано, что человек может иметь до 4 жен, они живут согласно Корану. Это была такая норма, скажем так, средневекового уклада. Ну, и сейчас это совершенно не обязательно, что там речь идет о какой-то педофилии, уверяю вас. И от того, что ты им будешь говорить про права человека, про конституционные какие-то нормы, я не знаю, приведет ли это к взаимопониманию и гармонии, скажем так, между этим регионом и опять-таки федеральным центром.
0: Я не говорю о педофилии, но я знаю, что правозащитники вот здесь в Европе работают над вывозом девочек из некоторых регионов, где их принуждают к браку, ссылаясь в том числе на традиции и так далее, и с риском для жизни бегут. И для меня вот эта проблема, понимаете? Вот проблема в том, что, возможно, такого рода вещи. А, конечно, ссылки на почтенный религиозный текст, ну, они заслуживают уважения, но практика-то такая, что права каких-то групп населения оказываются жестко нарушены.
2: Да, права оказываются жестко нарушенными, но тут вопрос в чем, чтобы не получилось так, что это выглядит как попытка войти в кирзовых сапогах в чужой монастырь, в данном случае в мечеть, да? Почему?
0: Ну,
2: потому
0: это
2: что
0: так,
2: я могу сказать, что я занималась Северным
0: как
2: Кавказом продолжительное время, и тоже, когда я начала им заниматься, у меня было весьма однобокое где-то и критическое представление. И я писала довольно критический материал о многоженстве и столкнулась с очень негативной реакцией чеченцев этнических, которые выступают против, например, действующего режима в Чечне, живут в Европе, но им как раз не понравилось, что ты пытаешься задеть их основы. Они говорили, что во время чеченских войн у нас погибло очень много мужчин, и, соответственно, для нас это в том числе была необходимость. Зачем вы вообще влезаете в наши внутренние уклады? И на это было сложно что-либо возразить. Поэтому, когда я услышала ваш спич, у меня была реакция такая, что спич логичный, но я четко перед собой представила своих оппонентов из числа чеченцев, критикующих действующий режим сейчас в Чечне, которые категорически с этим не согласятся.
0: Слушайте, ну это очень серьезный конфликт, действительно. Но речь тогда должна идти о поправках к Семейному кодексу, к законам о наследовании, да? К тому, что какая-то группа населения по религиозному признаку получает какие-то особые исключительные права и обязанности. Не только права, но и обязанности. Например, для девочек это обязанность вступать в брак, становиться там третьей-четвертой женой. А дальше, у нас есть принцип равенства всех перед законом? Должны ему следовать? Вроде бы должны. У нас как бы законодательство, федеральное законодательство применяется на всей территории Российской Федерации. Если не на всей, то тогда документы, выданные в одном регионе, не будут действовать в другом регионе. А они же, наверное, не хотят, чтобы вот вступить в брак, знаете, и всю жизнь просидеть у себя там внутри региона. Может быть, они захотят уехать со своей там семьей куда-нибудь в Санкт-Петербург, потому что там Эрмитаж и вообще там здорово. И тут же вылезут вот эти вот проблемы, потому что это у них там в регионе шариатский суд авторитете, но в Санкт-Петербурге уже нет шариатского суда. И как они будут тогда решать юридические вопросы, связанные, ну вот, например, там, с наследием одной из умерших жен? Ну, так вот, условно говоря, да?
2: И здесь мы пришли плавно к теме федерации.
1: Мы здесь тогда подходим к вопросу вообще целесообразности совместного сосуществования этих регионов. Вот если эти противоречия настолько сильны и неразрешимы, и так или иначе все равно мы приходим к тому, что федеральный центр будет диктовать этому региону, как ему жить, и будет вынуждать его отказываться от тех или иных традиций, встает вопрос, нужно ли жить вместе. Вот, может быть, есть случаи, когда, может быть, и не нужно.
2: Нет, и вот просто Михаил начал говорить о том, как может в одном регионе быть один закон, в другом другой, но, опять же, если мы возьмем пример Соединенных Штатов Америки, которая является федерацией, то там действительно в одном штате запрещены аборты, в другом нет, в одном штате разрешены определенные виды наркотиков, в другом нет. То есть это как раз федеративное сосуществование, и здесь оно не может быть монолитным.
0: Но речь же идет о брачном законодательстве. Вы, вступив в брак в одном штате, переезжая в другой, не должны еще раз вступать в брак или разводиться. Да. Есть те законы, которые действительно имеют локальное действие. Ну, например, языковые законы.
1: Но почему? Есть, допустим, же штаты, которые признают однополые браки, а есть штаты, которые не признают однополые браки. И тем не менее, и то, и другое – это Соединенные Штаты Америки.
0: Есть разница. Одни заключают браки, а другие не заключают такие браки. Но если семья, состоящая в однополом партнерстве, переезжает в другой штат, они сохраняют же все свои права брачного состояния. И вот это действительно важный вопрос, важная проблема, ну, такая не высосанная из пальца. Но я думаю, что вот права человека, то есть равенство всех перед вторым разделом Конституции России, это такой краеугольный камень существования федерации.
2: Просто ровно то, о чем вы сейчас говорите, мне напомнило, был такой интернет-конфликт, выразимся так, когда я записала несколько монологов, опять же, чеченок, среди них была Зара Муртазалиева, бывшая политзаключенная, Майнат Курбанова, журналистка, правозащитница Таус Серганова, и они рассказывали о том, что, по их мнению, Кавказ сегодня превратился в хайп. Образ женщины, которая описывается везде, он не соответствует полностью действительности, потому что семьи разные, они в качестве примеров приводили свои семьи. В итоге они столкнулись с очень жесткой реакцией со стороны московских и петербургских активистов, которые им сказали, что они обесценивают проблему положения женщин на Северном Кавказе. Чеченки стали отвечать о том, почему это мы, чеченки, не можем говорить о Чечне, а вы, значит, из Москвы и Петербурга рассуждаете о Чечне. И это привело все к тому, что люди друг друга поблокировали и больше не общались между собой. Хороший ли это выход из ситуации? Мне кажется, нет. Но опять же, если возвращаться к вопросу Фариды, вот тогда в чем смысл совместного существования при настолько больших противоречиях?
1: Ну, на самом деле, вот эта дискуссия, да, которая развернулась у нас сейчас, вот даже по конкретному вопросу, она говорит о том, насколько это сложная и большая проблема, и насколько еще долгий и тернистый путь нужно проделать с какими-то взаимными компромиссами, слушая друг друга, уважая друг друга для того, чтобы действительно прийти к какому-то, ну, лучшему решению. Если мы действительно хотим сохранить страну в существующих границах и сделать ее настоящей федерацией. Существуют большие, конечно, опасения по поводу того, что при переустройстве, переформатировании России будут происходить межнациональные, межконфессиональные конфликты. И мы знаем, что действительно таких примеров в истории много. Из самых свежих мы можем вспомнить и югославские войны, да, когда распалась Югославия, и те конфликты, в том числе и с кровопролитиями, которые происходили на территории бывшего СССР, в союзных республиках бывших. Как избежать вот такого кровавого, трагического сценария? Можно ли это переустройство, переформатирование провести мирно, бескровно, бархатно?
0: Тут, понимаете, есть такая проблема. Люди, которые говорят вот о будущем России, уехавшие из России, они очень часто не готовы обсуждать два вопроса, которые в этот момент будут иметь фундаментальную важность. Это экономика новых регионов, и это безопасность. Кто контролирует военные части на территории региона, с кем они вместе. У нас очень много вот народ готов дискутировать об идентичности, о национальных символах, о границе, о национальных языках. Но встает вопрос, а если у вас какое-то количество населения на территории, это пенсионеры, то как так сделать, чтобы в процессе этого переформатирования пенсии выплачивались? И если у вас, например, на территории расположены военные объекты стратегического значения, ядерные боеголовки, склады, там, порты всяких океанских подводных лодок, что с ними будет, кто там будет сидеть и так далее. И сразу скажу, что, на мой взгляд, есть большая опасность в России, что если вот это вот переформатирование начнется, то у нас есть как бы ряд кандидатов его возглавить. Это люди типа Пригожина. Это не будут, знаете, демократы, это будут полевые командиры. Ну вот то, что произошло в Югославии, например, или в Косово, да, или в ряде африканских стран, где процессом демократизации управляли люди, ну, которые до этого, ну, скажем так, зарекомендовали себя очень неоднозначно. Вот. У нас сейчас в России из-за вот этой идущей войны будет какое-то количество людей со связями, со знакомством и, в общем, внутренне готовых применять любые силовые методы. Как с ними себя вести? Вот это вопрос. И вот эти две большие фундаментальные проблемы – безопасность и экономика. Вот на них должен быть какой-то ответ, прежде чем мы беремся обсуждать там будущее страны вообще. Я не хочу сказать, что он у меня есть. Я просто призываю думать об этом. О пенсиях, о дорогах, об арсеналах городских гарнизонах, о боеголовках, о том, кто, какие войска стоят на границе, чьи войска стоят на границе, да, и чьи приказы они слушают. Это вот, вот это очень сложно. Я не вижу особенных дискуссий об этом. Вот о региональных идентичностях много дискуссий. Да, кто-то рисует флаги будущих независимых государств. Вот. У вас через эти будущие независимые государства проходят железные дороги. А железную дорогу заблокировать – дело нескольких часов. Значит, если какие-то люди их заблокируют, что вы с ними будете делать? А ведь вот это в тот момент, это будет самое важное. Сначала у нас должен быть какой-то проект будущего, где будет, ну, хотя бы какой-то проект экономического будущего и будущего, связанного с тем, что называется безопасность. Армия, полиция, силовые ведомства и так далее. Вот, вот это вопросы. А то, что вы спрашиваете, это как бы это потом уже в процессе можно будет как-то их ставить, там, бархатный или не бархатный. То есть, как решать конфликты, которые начнут вылезать. Кстати, вот вы сейчас говорили про границы. Границы, вообще говоря, это условность. И не факт, что вообще их нужно пересматривать. Ну, потому что, как только вы пересматриваете одну пограничную ситуацию, сразу же возникают недовольные, которые хотят вернуть все обратно. Вот. И тут еще какой-нибудь конфликт вылезает. Зачем? Посмотрите на... Давайте посмотрим на Африку, например. Да? Вот в Африке же было там 30 лет колониальных войн, потому что границы африканских государств нарезали люди. В этих границах совершенно лично никак не заинтересованы, они там даже не жили. И теперь в Африке существуют государства, в которых там 16 национальных языков, как в Зимбабве, да, в которых там есть сложные региональные парламенты, сложные региональные отношения. Но они ведь в основном не воюют между собой за границу. Они как-то решили, что мы так и будем жить. Ну да, границы неправильные. Но вот они у нас такие. Но если мы их сейчас начнем пересматривать, это еще на 15 лет стрельбы. Мы хотим жить в мире, развиваться, там, богатеть и так далее.
2: Я согласна полностью с Михаилом, потому что тоже видим много карт будущих независимых государств, где были представлены в том числе Соединенные Штаты Сибири, написано через Е, Соединенные Штаты Сибири. И, конечно, тут всегда встает вопрос, когда ты дискутируешь с каким-либо сепаратистом, в частности, у меня была дискуссия с Русланом Габасовым, когда я его спросила, чем плох референдум. Да, народы имеют право на самоопределение, давай будет проведен референдум с привлечением международных наблюдателей и узнаем, хотят ли жители Башкортостана жить в независимом государстве, на что он мне ответил, ну ты же знаешь, что эти ватники никогда не проголосуют за независимость. И, в общем-то, тут у меня был вопрос, а кто тогда должен решать за жителей тех или иных республик. Потому что я все-таки стою на том, что будущее, например, Республики Бурятии должны определять жители Республики Бурятия. И это не зависит от их этнического происхождения. Это очень важно. Потому что когда я слышу все эти дискуссии, это все потомки колонизаторов. Во-первых, колонизация была несколько столетий назад, это нужно об этом говорить, нужно анализировать процесс колонизации, нужно признать, что она была, но при этом, например, полностью вставать в позицию жертвы и объяснять, например, участие определенного количества бурят в этой агрессии против Украины, колонизации, которая была несколько столетий назад, это, простите, инфантилизм. И далее за этим нужно признать, что среди тех, кто сегодня живет в Бурятии, условно русского населения, это не только потомки колонизаторов, это потомки и поляков, и литовцев, и украинцев, которых туда сослали, и которые не сильно мечтали там жить, их дедушки, прадедушки и прабабушки. То есть вот этот момент тоже всегда нужно, мне кажется, на него обращать внимание. И еще меня поражают, опять же, те, кто живет где-нибудь в Сан-Франциско или в Берлине, уже получил там немецкое гражданство, отказавшись от российского, и когда они говорят о том, что Бурятия должна быть независимой, и когда ты их спрашиваешь, готов ли конкретно ты возглавить Бурятию в период транзита, взять ответственность на себя за этот миллион человек, они, как правило, отвечают: нет, моя профессия, там, не знаю, блогера, журналиста, я должен критиковать ту власть, которая будет, а сам я, соответственно, не готов становиться во главе всего этого. Но при этом некоторые, например, требуют этого от меня, хотя и когда я говорю о том, что я не готова взять на себя ответственность за этот миллион человек, за то, как они будут дальше выстраивать свою жизнь, а тебе, значит, говорят, что ты пытаешься сохранить империю 2.0, хотя ты говоришь о том, что должен быть процесс федерализации, при федерализации может быть проведен референдум при желании, и, соответственно, если кто-то хочет жить независимо, почему нет? Например, в Конституции Дании прописано даже, что Гренландия в любой момент может объявить свою независимость. Но Гренландия этого не делает, потому что им выгодно находиться в составе Датского королевства. То есть мы должны сделать так, чтобы этим регионам было выгоднее находиться в России, нежели чем быть независимыми. А пока Российская Федерация, мне кажется, учитывая, что мы все увязли в этой агрессивной войне против Украины, с этим не очень хорошо справляется, мягко говоря.
1: Михаил Александрович, у нас теме федерализации будет посвящен отдельный эфир. Я думаю, что самый логичный ответ на ваш вопрос, какой должна быть истинная федерация и правильная федерализация, звучит так. Она должна учитывать как раз права и особенности и национальной идентичности, и региональной идентичности всех групп россиян. Вот это, наверное, какой-то такой логичный вывод из нашего разговора. Уважаемые спикеры, я вас благодарю за очень интересную дискуссию, и я хочу надеяться, что все, о чем мы сейчас говорили, так или иначе пригодится нам в будущем, когда, наконец, начнется строительство вот этой самой новой России будущего, о которой мы так много говорим, которую мы так хотим. Я очень надеюсь, что рано или поздно мы придем к ней. Сегодня гостями были глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова и историк и философ Михаил Немцев. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год –